0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман в отдельных районах, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман в отдельных районах, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман в отдельных районах, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман в отдельных районах, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман в отдельных районах, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, слабый туман в отдельных районах, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Узбекистан создают совет по взаимодействию между предприятиями двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Беллекпром». Важный отраслевой документ был подписан во Дворце независимости во время визита президента Узбекистана в Беларусь. Как отмечается, протокол между агентством по развитию легкой промышленности при кабинете министров Узбекистана и концерном «Беллекпром» закладывает основу для системной кооперации. Главный итог – создание совета по взаимодействию между предприятиями двух стран. В иранском городе Мешхед в ночь на пятницу завершилась церемония погребения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в феврале во время американо-израильских авиаударов. Аятоллу похоронили в его родном городе в мавзолее имама Ризы. Гроб с телом Хаменеи доставили до мавзолея на вертолете из-за невозможности проехать через толпы людей на улицах. Погребение завершило неделю траурных процессий, которые проходили в Тегеране, Куме, а также в священных лишитов иракских городах на Джафа и Кербела. По оценкам местных СПИ, в памятных мероприятиях приняло участие более 40 миллионов человек. Митинг против поправки премьер-министра Венгрии Петера Мадира к конституции страны, предусматривающей отставку венгерского президента Тамоша Шуйока, состоялась в Будапеште. Об этом передают РИА Новости. Перед резиденцией президента Венгрии собралось несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии Фидес и Христианская демократическая народная партия под девизом «Остановка». Произвол. Собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадира, призывы к его отставке и в поддержку экс-премьера Виктора Орбана. В Индии правоохранительные органы арестовали мошенника, который более 36 лет не оплачивал проживание в пятизвездочных отелях, сообщили в полиции республики. 69-летний Бингсон Джун регистрировался в гостиницах, предоставляя поддельные документы. Он выдавал себя за преподавателя английского, гида, инструктора по йоге и для организатора мероприятий, создавая впечатление состоятельного гостя. Следователи установили, что мужчина промышлял подобными махинациями еще с 1990 года. На данный момент против него возбуждены уголовные дела более чем в 10 штатах Индии. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Это раз будет шоу на волне радио Витебск. Вот смотрите, какое прекрасное 10 число на календаре 07-26, 7-07 на часах. А это значит, что семерочки сегодня превалируют. Их мы три собрали в ряд, можно сказать, сегодня прям с утра, с первого выхода. А это значит, что день пройдет мега классно.
1: А мне кажется, это можно еще приписать к тому, что заканчивается, ну, рабочая неделя. Подумаешь, ошиблись там количеством дней. Да. Сам факт в том, что, друзья, сегодня мы уже смело отправляемся отдыхать. Поэтому немножечко дорабатываем, собираем последние силы в кулак. Вот прям, я даже не знаю, как настроиться, но как-то надо. Понимаю, что не хочется, но надо.
0: Вместе с вами силы собирать будем мы, Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это «Разбудит шоу» на волне радио Витебск. Поехали, погнали, полетели, пятница!
2: «Разбудит шоу» на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка. На

0: поговаривают, что сегодня звезды будут нам портить планы. Ну, по крайней мере, они их будут каким-то образом менять местами, что-то там запутывать. Но в целом расстраиваться не стоит, потому что это должно точно привести к чему-то хорошему.
1: Ага, сейчас планы они нам собрались портить. Звезды эти. Чего им в своем шоу-бизнесе не сидится, а? Представляешь, если
0: шутка,
1: бы те,
0: ну,
1: да?
0: Молодец,
1: да,
0: Сань,
1: да,
0: молодец.
1: Вот такие шутки сегодня будут литься у меня, да. Каламбуры. Но, тем не менее, давайте все-таки переходить от шуток к действительно важным вещам. И смотри, что нам предлагают каждый из 12 знаков зодиака, а точнее их гороскопы. Овны наготове. Сегодня овны на взводе и готовы делать все сразу. Спасать мир, спорить с кассиром и решать судьбы. Отличный день для подвигов, но сначала утренний кофе. Будьте героем, но без пафоса.
0: А вот тельцы, наоборот, настроены на дзен, но вселенная хочет движ. Не поддавайтесь, ваше спокойствие, ваша же суперсила. Не суетитесь, даже если вокруг паника. Время на вашей стороне.
1: Сегодня близнецы непредсказуемы, как уведомление о скидках. То сюда, то туда, и все с азартом. День идеален для общения, флирта и легких перемен. Только не хватайтесь за все подряд. Можно перезагрузить и перегрузить процессор.
0: Что касается раков, то вам, друзья, сегодня хочется тихо поплакать под пледом, но придется быть взрослым. День кидает в вас задачи, эмоции и чужие проблемы. Хвататься за все тоже не стоит, потому что вы же все-таки не центр вселенной, даже если очень хотите помочь.
1: Сегодня львы сияют, как лампа на дискотеке. Даже если не хотят, люди тянутся, лайкают, ждут спектакля от вас. Не подведите. Вообще, сегодня львам говорим, что это отличный день для показательных успехов и эффектных жестов.
0: Девы, вы сегодня как Google таблицы, структурированные, четкие и незаменимые. Но не перегните с перфекционизмом. Гороскоп же на сегодня говорит, что день кидает вас в спонтанности. Вот возьмите и примите их как тест на гибкость.
1: Сегодня весы лавируют между всем и угодить, и, пожалуйста, оставьте меня в покое. Баланс найти сложно, но возможно. В принципе, говорим, что день требует дипломатии, особенно в личном. Не бойтесь сказать «мне это не подходит».
0: Скорпионы работают в режиме рентгена. Все видят, все чувствуют, но молчат. И это, кстати, друзья, очень правильно, потому что день хорош для наблюдений, а не для действий. Не тратьте энергию на конфликты, они ничего хорошего вам не принесут.
1: Сегодня стрельцы, батарейка на ногах. Все вокруг устали, а вы за любой движ. Вообще, сегодня стрельцам говорим, что это отличное время для старта новых дел, приключений, спонтанных поездок. Только не забудьте, не все готовы бежать за вами и рядом с вами. Проверьте, не оставили ли кого-то важного на старте. И да, ремень безопасности не просто так.
0: А вот козероги серьезные, как дедлайн в пятницу вечером. Дел много, цели ясны, стратегия готова. Но вот что говорят вам звезды, так это то, что вам нужно расслабить брови. Мир не рухнет, если вы пропустите одно совещание или же улыбнетесь коллеге.
1: Сегодня водолеи в поиске смысла во всем. В словах, взглядах и даже в погоде. День сулит неожиданные идеи и теории заговора. Ну вообще, на сегодня водолеям говорим, что это отличное время для креатива. Но не забывайте проверять факты.
0: Рыбы сегодня плавают между мечтой и реальностью, и волны как будто специально сбивают курс. День требует немного больше конкретики, чем вы привыкли обычно, но не паникуйте, ваша интуиция сегодня как GPS без интернета. Иногда сбивается, но все равно доводит до цели. Доверьтесь себе.
1: Ну, слушайте, неплохие у нас получились гороскопы, поэтому никакие звезды нам ничто не нарушат.
2: Радио Витебск. В ритме твоего.

0: реклама на радіо Вітебск.
1: Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: счастлив.
1: Ой, друзья, у нас для вас тоже есть информация. Знаете, такой даже подарок-сюрприз, который кого-то да осчастливит.
2: Определенно, кого-то они осчастливят и уже в самое ближайшее время, но расскажем обо всем подробнее мы немножечко позже.
1: Да, кстати, дадим маленькую подсказку. Вот там фигурируют медведи. Вот если кто-то догадался, можете написать, проверить себя к нам в Viber. Но, опять же, все это расскажем поподробнее уже в следующем получасе. А пока вот попробуйте догадаться, что мы от вас таим.
3: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В канун профессионального праздника Витебске чествовали лучших сотрудников налоговых органов. 16-летний житель Орши задержан за сбыт наркотиков. Свыше 2500 детей стали участниками проекта «Каникулы в библиотеке» в областном центре. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жрец города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: Утро на радио Витебск.

0: Ведь правильно люди начали писать, что говорили мы, подсказка вам связана с медведями. И да, это связано с хоккейным клубом «Витебск», но не просто с хоккейным клубом «Витебск», а 11 июля на льду Витебского ледового дворца встретится команда «Звезд» и хоккейный клуб «Витебск». За команду «Звезд» сыграют амбассадоры Егор Шарангович, это игрок НХЛ, Алексей Протас и Илья Протас, тоже игроки «Вашингтон Кэпиталс». К ним присоединится Никита Толопил, Александр Скоринов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Егор Бориков и другие известные белорусские хоккеисты. Значит, сам матч стартует в 16:00. Это событие, которое действительно, просто не может пройти мимо.
1: Действительно, но не только хоккей нас ожидает, друзья, потому что само мероприятие стартует с часа дня и продлится до 8:30 вечера. Нам предстоит торжественное открытие, непосредственно сам хоккейный матч, интерактивные площадки и церемония закрытия будут доступны для всех гостей праздника. Единственное, что нужно нам знать, что главная цель проекта – это, конечно же, благотворительность. Билеты уже в продаже, поэтому не пропустите возможность увидеть звезд белорусского хоккея и стать частью большого благотворительного проекта.
0: Друзья, а после финальной сирены состоится большая автограф-сессия с игроками команды «Звезд». Вот этих вот самых, которые будут участвовать в данном матче. Ну и, конечно же, радио «Витебск» сегодня с 9 до 10 разыграет билетики именно туда. Кому-то очень и очень повезет увидеть воочию игроков НХЛ, да, которые встретятся с нашими витебскими ребятами. Ну а что, будем ждать данного момента.
2: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
4: Акция «Летняя распродажа» только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Итак, мы тоже здесь, и наша рубрика, естественно, тоже. Вот, финальная.
1: Здесь уже почти как дома, да?
0: Да, мы вообще здесь как дома, вот понимаете, вот, максимально на релаксе начали на расслабоне. В общем-то, друзья, ваши автоприветы утренние тоже должны быть максимально релаксовыми. Сегодня же пятница, финальный рабочий день. Ну что,
1: желайте всем хороших выходных,
0: желайте,
1: приятного вечера. Говорит, какие все красивые, хорошие, добрые. Надо же как-то, не знаю, разбавить утро, чтобы потом немножечко все-таки собраться с мыслями и поработать.
0: Да.
1: Поэтому берем
0: и ищем рядом вот эти вот машины, которые проезжают, их цифровые значения, их номера, где бы вы ни были, в пробках, на светофорах, на остановках, стоянках. Посмотрите налево, направо, вверх, не надо смотреть, это не то уже, да?
1: Вдруг кто-то на какой-то автомагистрали едет там, которая, знаешь, разноярусная.
0: Да. Вверх-вниз, в общем, по сторонам и напишите номер автомобиля, который рядом с вами двигается. Слушай, если сегодня уж на то пошло, мы цифру, да, ищем.
1: Ну, давай,
0: вот
1: давай.
0: Сегодня с утра было и 7.07, там, и 0.7 число.
1: Я знаю, ты хочешь цифру 7.
0: Да.
1: Хорошо. Друзья, обращаем внимание на автомобили с цифрой 7 в номерах. Будем считать, что это сегодня на удачу. На удачные выходные, на хорошую погоду, на минимум дождя.
0: Ну и, конечно, любой автопривет принимается. Передавайте их абсолютно всем и каждому. Можете хоть себе любимому. Самое главное, не забывайте номера авто.
1: Вайбер, Телеграм 7071 071.
2: Вставай! Разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио нашего города.
5: Радио.

0: напоминаем, что мы ловим автоприветы прямо здесь, сейчас, абсолютно незнакомым автономерам автомобилей. Передаем свои приветы, потому что по-другому с этой пятницей нельзя. Мало того, что выходные нас ожидают, и нам нужно выдать это все. Так еще не забываем, что цифру 7 в автомобильных номерах мы сегодня особенно приветствуем. У вас еще есть несколько музыкальных минут. Погнали!
1: Реклама на радио Витебск.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск».

0: Танцпол абсолютно может быть везде, и в офисе, и на работе, и где только душа желает. Ну а пока мы здесь потанцуем вместе с теми, кто передавал привет в нашу рубрику. Вот, пожалуйста, Дима поймал семерочки, смотри, Джили 77-17, между прочим, три их целых в номере.
1: Вау, это красивый заезд, мне кажется.
0: Да, и что-то хорошее сегодня произойдет по-любому.
1: Ну, значит, будем желать всего хорошего этому автомобилю в самом приятном смысле этого слова. Есть еще и Кирилл на связи, он передает привет машине. Рено Меган под номером 1676. И чтобы у них сегодняшний день прошел замечательно, пишет Кирилл.
0: Так, от Вадима улетает привет авто. Так, для кого? Между прочим, для Шевроле 1327. Доброе утро, пятница. Также Елене, Андрею, Саве, Хове, Александру и всему коллективу. Отличных выходных.
1: Спасибо,
0: вот,
1: спасибо большое. Ждем с нетерпением. Настя желает всем доброго утра. Передает привет всем и хорошего, легкого дня. От Лада Приора 5527. А встретила вот такие номера. Пежо 6704 и Лада 8494.
0: Так, есть у нас Леся, она говорит, доброе утро, отличного настроения, улыбок, тепла и хороших новостей. Что касаемо автопривета для Рено Каджара 0474, приветик улетает. Цифра 7 также у меня, пишет нам Леся, 1676 номерной знак. Удачи и привет от Рено 1676. Привет и Кириллу от Рено 1676. Вот.
1: Вау. Хорошо, собрали такую подборочку. Марина тоже с нами, говорит, всем доброго утра. И поймала она Шкоду с номерами 7569.
0: Так, Александр присоединяется, как всегда, Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене Андрею, Саве, нам с тобой. Ну а что касаемо номерных знаков 2078, Citroen получает свой автопривет. Также еще и автобус 1369.

0: Улетают всем и каждому. Ну и что мы будем делать? Двигаться дальше?
1: Улетать на следующий час.
2: Это слушает весь мир. Слушай ИТ на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Более 80 работников налоговых органов Витебщины отмечены наградами в канун профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье июля. Чествование лучших специалистов прошло накануне в ВГУ имени Машерова. В торжественном мероприятии принял участие министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко. Сегодня налоговая служба Витебщины насчитывает более 700 высококлассных специалистов. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарности Министерства по налогам и сбором областного совета депутатов, облсполкома и других ведомств. Три сотрудники областной инспекции отмечены нагрудным знаком «Выдатник податковой службы». 16-летний житель Орши задержан за сбыт наркотиков. На подростка вышли сотрудники наркоконтроля Витебщины. Учащийся колледжа работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Фигуранта задержали с поличным на Могилевщине при выполнении очередного задания. При нем, а также в тайниках на территории Бобруйского и Оршанского районов обнаружено и изъято более 200 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера подростка продлилась менее месяца. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. В разгар лета в областной библиотеке имени Ленина кипит удивительная жизнь. Увлекательные встречи для ребят, отдыхающих в школьных летних лагерях, здесь проводят организаторы проекта «Каникулы в библиотеке». В июне в творческих мастерских, на интерактивных экскурсиях, спектаклях, библиоквизах побывали более 2500 витебских детей и подростков. Для организованных детских групп сотрудниками библиотеки подготовлено много тематических заданий, игр, квестов, экспериментов с учетом их возраста и интересов. Проект «Каникулы в библиотеке» действует в учреждении культуры третий год подряд для учащихся школ, гимназий, центров дополнительного образования детей и молодежи Витебска и Витебского района. 11-12 июля республиканский праздник Купалья вновь соберет друзей в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. В празднике, как и в прежние годы, готовится принять участие представители Витебщины. Как сообщили в Управлении культуры облсполкома, на выставке и ярмарке народного творчества будут открыты презентационные экспозиции, отражающие декоративно-прикладное искусство мастеров, самобытную народную культуру с региональными особенностями Сенинского, Городокского и Оршанского районов, традиционные танцы и хороводы Толучин района. На выставке проектов лауреатов премии президента за духовное возрождение за 2025 год обладателей грантов президента в сфере культуры будет представлен проект «Полоцкая набойка». Развернет свою площадку и юбилейный славянский базар в Витебске. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ» клубника «Сливки» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида» 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Как много бы хотелось сказать, но как мало хочется говорить со счет того, что сегодня пятница. Ну, на самом деле, это интересно, потому что, знаете, мне кажется, мозг в пятницу настроен абсолютно иначе, нежели во все остальные дни недели, потому что вроде бы как он сосредоточен на рабочих процессах, а вроде бы как мысленно мы уже перепрыгнули, где-то там отдыхаем, спим, я не знаю, у кого какие дела, но в целом это интересно.
2: Знаешь, сюда подходит фраза, скорее всего, меньше слов, больше дела. Хотя наоборот, и дел же поменьше хочется делать в пятницу. Поэтому меньше слов, меньше дела. Mm-hmm. Вот такой вот пятничный вайб можем вам передать посредством наших разговоров здесь. Что же касается остального, во многом то это пятничный плейлист, который поднимет вам настроение и ускорит рабочие процессы.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Forever.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Слушай, а может оно и не нужно, вот это вот солнце, вот это вот все приятное, прекрасное.
1: Почему не нужно?
0: Ну смотри, значит, ученые выяснили, что оказывается мужчины могут лысеть из-за жары. Слишком сильное солнце убивает до 15% активных волосяных луковиц, что приводит к крайнему облысению.
1: Ну не зря же говорят, главные уборы надо носить, чтобы голову не напекло.
0: Ну как же это главные уборы? А вот это вот, да и в принципе, ты сама носишь головные уборы?
1: Нет.
0: А зимой?
1: Я хотя... Нет, я хотя бы не жалуюсь, что волосы выпадают.
0: Так, ну и вот смотри, а мужики принимают эту информацию достаточно болезненно, потому что так за 3-4 месяца под солнцем могут выпадать целые клочья даже, а к 40 годам у мужчин можно заработать проплешины. Вот так вот, пожалуйста.
1: Мои соболезнования вашим волосам.
0: Да, ну не зря же придумали всякие кипарики, там, панамочки, еще что-то, да чем угодно, да. Ну а вот мы... Почему вообще, как ты думаешь, люди не носят головные уборы? Чтобы что?
1: Ай, ну я не знаю, мне кажется...
0: Показать свою прическу.
1: Да при чем тут прическа? Кому-то не идет, кому-то неудобно, кому-то жарко, кому-то не нравится и так далее, и так далее. Мне кажется, бесконечное количество причин может быть.
0: Но придумали для таких вот людей, человечков, да, вот эти вот спреи с SPF, которые содержат в себе.
1: Прикольно.
0: SPF-чик, да. Поэтому раз в несколько часов можно обработать, попшикать себе на голову, и все, и в принципе, может быть, под защитой.
1: Ну, главное, чтобы волосы в сосульки потом не превращались, знаешь, на вид, как будто голову месяц
0: верно.
1: Не мыл.
0: Хотя, опять же, это, возможно, будет эффект мокрой головы.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Друзья, не пропустите. 11 июля на льду Витебского ледового дворца спорта встретится команда «Звезд» и хоккейный клуб «Витебск». Это в рамках большого тура «Звезд». В общем-то, начало матча в 16:00. И самое главное, состав, в котором выйдут на лед игроки. За команду «Звезд» сыграют амбассадоры Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Протас. К ним присоединится Никита Толопило, Александр Скоринов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Егор Бориков и другие известные белорусские хоккеисты. Полный состав команд организаторы объявят немножко позже. Все это будет происходить в рамках ежегодного проекта «Тур звезд».
1: Да, это классное мероприятие. Между прочим, не только хоккейный матч нам с вами предстоит, но само мероприятие будет начинаться с часа дня и продлиться до 8:30 вечера. Нас ожидает торжественное открытие, непосредственно сам хоккейный матч, интерактивные площадки и церемония закрытия. Вот это все будет доступно для всех гостей праздника. Главная цель проекта, конечно же, благотворительность. Билеты уже в продаже, поэтому не пропустите возможность увидеть звезд белорусского хоккея и стать частью большого благотворительного проекта.
0: Ну а как только состоится финальная сирена, наступит большая автограф-сессия с игроками команды «Старс». В общем-то, друзья, приходите. Ну и, конечно, Радио Витебск по такому поводу уже в следующем часу. С 9 до 10 мы разыграем именно билеты на данное мероприятие. Вот, поэтому кое-кому из вас определенно повезет. И ваша суббота пройдет под эгидой хоккея.
2: Радио Витебск. Радио, которое

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Национальное кадастровое агентство расширило географию сервиса автоматической оценки квартир. Израиль вернет Ливану в ближайшие дни часть занятых территорий. В Германии в период аномальной жары скончались более 5000 человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Тайм.
1: Итак, друзья, как всегда, сегодня финальный день нашего розыгрыша, не розыгрыша, а нашей игры Max Time, где мы всю неделю набирали претендентов, а
2: ну
1: теперь будем разыгрывать бокс.
2: И розыгрыша тоже, да. Правильно ты говоришь, просто чуть-чуть забегая вперед, потому что одно вакантное место в нашей табличке с претендентами еще имеется на сегодняшний день, ну а потом все пятеро будут загружены в наше рандомное колесо, вот такое вот счастливое для кого-то определенного оно окажется, и все, будет выбран победитель.
1: Да, все верно. Поэтому местечко одно еще есть вакантное. Прямо сейчас его кто-то и займет. Вот, пожалуйста. На сегодня вопрос будет звучать следующим образом. Кто первый, тот и в списке. Присылайте в Viber. Вот,
2: да, перебивать тебя. Viber 7071 071 для тех, кто забыл.
1: Так, естественно. Вот теперь переходим к вопросу. В игре, значит, с университета из Крайовы на поле вышел самый возрастной игрок футбольного клуба МЛ Витебск. Для кого? Кого же это был дебютный матч в Лиге чемпионов за всю его карьеру? Поехали!
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: ты любишь.
1: Ну что, будем переходить непосредственно к нашим вариантам. Правильным, неправильным. Короче, различные были вообще варианты.
2: Ну, на самом деле, да, что касается вариантов, они прилетали разные. Притом, опять же, предпочтительно можно выбрать девушек, потому что именно они почему-то активничают в нашей игре. Но, собственно, правильным вариантом ответа являлся такой. Сергей Баланович. Именно он дебютировал в этом матче как самый возрастной игрок, впервые сыгравший вот в этой лиге. Да, не буду вдаваться в подробности, потому что вдруг не так еще назову что-то.
1: Все верно, Лига
2: Чемпионов. Но в целом, да, ситуация такая.
1: И у нас сегодня есть победительница. Это Лена. Цифры ее номера заканчиваются на 061. Елена, вы залетаете в список претендентов. Вот буквально через несколько минут начнется наш розыгрыш. Да даже не минут, я бы сказал, секунд.
0: Макс Тайм.
2: Итак, мы прямо сейчас будем начинать, пока Влад записывает ребят в то самое рандомайзерное вот это вот колесо,
1: да,
2: буду называть.
1: Писал.
2: Есть у нас в списке Артем, Наташа, Максим, Наташа и Лена.
1: Все.
2: Вот так вот это будет, друзья, работать. 5 человек, колесо, видимо, начало крутиться.
1: Оно начало крутиться и даже уже начало замедляться. Ох, как это говорится, ладошки потеют, дыхание замирает.
2: Даже интересно, какой день недели выиграет на этой неделе?
1: Так, вот у нас в таком же порядке шли, как мы записывали по дням, да? И сегодня победителем становится вторник. День недели вторник.
2: Тогда победительницей становится Наталья. Получается, это работает как-то вот так. Поэтому, Наташ, если вы нас слушаете, мы вас поздравляем. Крутецкий бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ «Витебск» достается именно вам. По крайней мере, что касается этой недели.
1: На всем поздравляем. Традиционно наш список претендентов очищается. И даже те, кто залетает в него на этой неделе, смогут побороться уже на следующий, начиная с понедельника. Поэтому, друзья, никому не расстраиваться. Макс Тайм в деле.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». 91,2.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
5: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Марсо в его трек. И, знаете, у нас есть тоже интересная информация, которую мы просто не можем таить в себе, потому что все ближе и ближе. 28-й день рождения волны радио Витебск. Поэтому 16 июля. Площадь Пушкина, 20:00.
1: И, собственно, как поет Бруно Марс, не разбивайте нам сердца своим отсутствием. Поэтому мы вас приглашаем на наш праздник. Классную атмосферу мы вам гарантируем, собственно, как и классных артистов, как и классные призы. Да и вообще, все будет мега круто.
0: Поэтому приходите, ждем всех и каждого. Ну а пока нырок в следующий час.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну. Peace, hood,

0: Dientes. Enséñame los.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.
2: I'm

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Национальное кадастровое агентство расширило географию сервиса автоматической оценки квартир, сообщает Билд со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по имуществу. Теперь сервис оценки доступен не только для Минска, но и для всех областных городов. Это важный шаг к прозрачности рынка недвижимости для почти 4 миллионов жителей, проживающих в столице областных центров, подчеркнули в комитете. Достаточно ввести адрес и характеристики квартиры. Система автоматически определит параметры дома, произведет расчет и сформирует подробный аналитический отчет.
1: В мире.
2: Израильские власти планируют в ближайшие дни передать Бейруту контроль над частью ливанских территорий, которые в настоящее время заняты израильскими войсками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Первая пилотная зона, находящаяся под контролем Израиля, будет возвращена Ливану в течение нескольких дней. Дальнейшие пилотные зоны определены на картах. Центральное командование вооруженных сил США взаимодействует с обеими сторонами для достижения прогресса, приводит CNN словами американского чиновника. По ориентировочным подсчетам Института имени Роберта Коха, в результате волны аномальной жары, прошедшей по Германии в июне, умерли порядка 5000 человек, сообщают немецкие СМИ. Согласно предоставленным данным, только за последнюю неделю июня скончались более 4300 человек. Исследователи отмечают, что реальные последствия аномальной жары могут оказаться еще более масштабными. Температуры подобны тем, что наблюдались в последнюю неделю июня, привычные для Южной Европы, однако для Германии зафиксированные показатели – свыше плюс 41 по Цельсию оказались рекордными.
1: Беларуси.
2: Технологии на помощь сыщикам. В Бобруйске робот-пылесос помог поймать вора. Все его передвижения по квартире фиксировала умная машина. Причем отчет пришел мужу потерпевшей. Мужчина-дальнобойщик и во время кражи находился в рейсе. Однако звонок спящей супруги и преступление раскрыто, пишет Ньюсбай. Похитителем оказался 44-летний местный житель, сосед, за плечами которого уже было криминальное прошлое. В этот раз ему все сыграло на руку. Открытая дверь, хозяйка с подругой были заняты своими делами, а сумка с деньгами лежала на виду. Однако, видимо, сработала паника или осторожность. Позже украденный телефон мужчина решил вернуть. Дверь в квартиру опять была открыта, но на этот раз на страже оказался робот-пылесос, и все пошло наперекосяк. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разных

0: Ну, слушайте, ну явно сегодняшний праздник совпадает с выходными, с их подготовкой, с пятницей, субботой, вот воскресеньем. Всемирный день жареного мяска вот сегодня. Поэтому, уважаемые любители шашлыка и мясного, это наш праздник. Кайфуем на полную.
1: Особенно те, кто успеют доехать до шашлыков именно сегодня вечером, например. Возможно, у кого-то сокращенный день, а кто-то просто любит ночные шашлыки, ночная баня, ночное озеро. Было бы хорошо, конечно, если бы погода позволяла. Да. И тем не менее, почему бы не построить планы?
0: Тем более, что такие замечательные дни нас с вами ожидают. Говорят, что вот с понедельника вообще начнется кайф невероятный, что там все-все-все прям завалит нас солнышком и хорошей погодой. Ну что же, ну будем ждать. Что еще
1: сказать? А если нет, то будем отмечать день полета на зонтике, потому что пока что на сегодняшний день, видимо, это тоже наш праздник.
0: О, это да.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Ох уж, друзья, знаете, вот законы меняются, и на самом деле очень интересные появляются. Угу. Рассказывай, как относишься к служебным романам? Я не про фильм, если что.
1: Фильм хорош был, ну а вот если не брать фильмы, то, ну слушай, ну различно бывает. Почему, собственно говоря, и нет?
0: А вот нет, потому что, например, с женатыми замужними скоро будет нельзя флиртовать даже, просто глазки строить на рабочих местах. Ну, по крайней мере, в России такая инициатива выходит о том, что флирт на рабочем месте запрещен. Угу. Насколько смогла я разобраться в том, что пишут в интернете, в целом, если вы свободные, то, пожалуйста, совет да любовь, живите долго и счастливо. А вот если кто-то из коллег женат замужем, то здесь уже стоп. Штрафы, там, я не знаю, увольнение, чем еще это будет грозить, но в целом такие правки рассматриваются даже для внесения в Семейный кодекс.
1: Ага, вот она, значит, как. Мне интересно только, что интересно. Вот это ж новое законодательство, значит, и новое рабочее место должно быть создано. Соответственно, будет какой-то надзиратель по как-то по отношениям на рабочих местах, что ли, так?
0: Ну нет, я думаю, что, знаешь, там идет речь о каком-то более глубоком виде флирта, если можно так выразиться.
1: Вот оно,
0: потому что вряд ли кто-то
1: понятно
0: будет обращать внимание на то, как ты криво-косо на кого посмотрел.
1: Кто кому глазки строит, да?
0: Да.
1: Ну, интересно, конечно, не занимать вот этих вот как-то событий, не занимать перспектив. Я даже не знаю, как это выразить. В общем, придумывается, короче, огромное количество интересного у наших соседей всего. И иногда это с точки зрения, ну, действительно хихик какого-то.
0: Ну, ты знаешь, отчасти, может быть, какой-то смысл в этом и есть, только вряд ли это как-то хорошо будет работать.
1: Да, что самое нелепое в этой ситуации, все то, что, знаете, вот это вот могут вести, но, как говорится, человек, он же на то и человек, всегда, если что-то запрещают, он ищет другой вариант, как это все сделать. Вот, да.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: про наш базовый минимум, который, кстати, можно предусмотреть на завтрашний день. Мы уже рассказывали не один раз, но буду еще раз повторять. 11 июля на льду Витебского ледового дворца спорта встретится команда «Звезд» и хоккейный клуб «Витебск». Мероприятие, которое точно не стоит пропускать. Во-первых, потому что само мероприятие стартует с часа дня и продлится аж до 8:30 вечера. Включает в себя торжественное открытие, хоккейный матч, интерактивные площадки, церемонию закрытия. Собственно, потом будет автограф-сессия. В общем, все в лучших традициях. Билеты, естественно, уже в продаже. А что касается тех, кто не хочет заниматься их покупкой, друзья, совсем скоро будем уже с вами разыгрывать билеты на «Любимой волне». Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь и внимательно следите за эфиром.
1: «Горячий хит» на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Узбекистан планируют проводить ознакомительные поездки для представителей туриндустрии. Бундестаг заблокировал поставки ракет «Таурус» и систем «Патриот» Киеву. На Филиппинах началось извержение вулкана Канлаон. Облако пепла поднялось на высоту более 2 километров. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.
2: Йоу, йоу, mucha gasolina en el verano, a los Lox de 1107.7.

0: first? Кто первый? Кто первый?
1: А вот в такую мы с вами штуковину сыграем под названием «Кто первый?». Ну и, в принципе, суть уже ясна по отбивке. Кто первый, тот и заберет, между прочим, билеты на матч, который состоится 11 июля у нас в Ледовом дворце, между прочим. Это все, к чему мы ведем, потому что это благотворительный хоккейный матч «Тур звезд», в рамках «Тура звезд», который примет как раз-таки наш город Витебск. Вот представляете, за команду «Звезд» сыграют амбассадоры Егор Шарангович, Алексей Протас и Илья Протас. Также к ним присоединится Никита Тлопила, Александр Скоринов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Егор Бориков и другие известные белорусские хоккеисты.
2: Ну вот что касается самой игры, здесь тоже все достаточно просто. Кто первый, тот и заберет, уже сказано. А значит, да, нужно знать, что мы делаем. Мы с вами, естественно, отвечаем на вопрос в Viber по номеру 7071-071. Ну и дабы просто не нагнетать пятницу, мне кажется, вопрос сегодня... Ну, предельно простой, такой пятничный, благотворительный, можно сказать.
1: Ну, если мы уж разыгрываем билеты на хоккей, непосредственно...
2: Надо
1: такое,
2: поговорить про хоккей.
1: Нужно что-то связано с хоккеем. Но такое, опять же, чтобы и не сильно замысловатое.
2: Ну, пятница.
1: Да. Остановились мы на таком вопросе. Внимание, друзья, все присылайте сюда к нам в Viber свои варианты ответов. Сколько в хоккее периодов и поскольку они длятся времени? Поехали.
0: Радио Витебск.

0: как часики вы начали бросать ровно после моего вопроса свои варианты ответа. Знаете, на секунду даже потерял вот эти вот несущиеся варианты ответов просто из-за такого количества смс. Но тем не менее...
1: Ажиотаж.
0: Но тем не менее долистал я до самого первого, до того, кто действительно верно ответил и сделал это номером один. В общем-то, сегодня нашим победителем, которому отправится пригласительный на этот матч звезд белорусских хоккеистов вместе, которые проведут вот этот вот матч с хоккейным клубом «Витебск». Кто забирает? Давай, я тебе отдаю эту честь. Объявляй.
1: Ой, спасибо,
0: победителя.
1: Как ты добр. Полчаса рассказывал, собственно, а по делу ничего. Владимир, последние цифры вашего номера 178. Мы вас поздравляем. Билеты отправляются именно к вам, потому что вы первый верно справились с заданием. Что касается правильного варианта ответа, то да, друзья, ну, фактически все ответили верно. Три периода по 20 минут. Это то, что нам требовалось. Кто-то писал 3 на 20, кто-то 3 по 20, кто-то текстом, кто-то словами, но да, суть была ясна. Все молодцы.
0: В общем-то, друзья, не забывайте, что билеты на данное мероприятие находятся в продаже. Если вы не выиграли, можете приобрести. Ну и, конечно, завтра можете наслаждаться вот этим вот событием. Действительно, матч благотворительный, но на хоккей, на лед выйдут такие звезды НХЛ, наши белорусы. И, конечно же, наша витебская команда, поэтому матч...
1: Мне кажется, на это стоит посмотреть.
0: Да и само мероприятие обещает быть ярким. С 13 до 20, вот, приходите, пожалуйста. Еще и автограф-сессия будет с участием звезд, наших белорусских звездочек, которые играют в НХЛ. Так что, друзья, все на матч.
2: Кто первый?
3: Кто первый?
2: Реклама.
4: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля.

0: 50 40.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Да словим, конечно, непростой, а пятничный, друзья. Вот на выходные мы уйдем и несколько дней не увидим ваши картиночки, фотографии, пикчи. В общем, называйте
2: плач.
1: Как... плач. Я думал, плач не увидим ваш. Не, ну, если кто-то плачет, возможно, и не увидим. Возможно, и не видели. Представляешь, вот кто-то фотографировал, делал фото к нам в рубрику и плакал от того, как красиво получается. Ну, супер, что эмоции. Все мы люди, все мы имеем право на слезы. В общем-то, друзья, никаких слез, только яркие фото, потому что и погода позволяет, и настроение пятничное, и вообще супер. Поэтому нам нужно больше сегодня ваших фоток.
2: Желательно солнечных, желательно ярких.

0: нам Viber или Telegram по номеру 707-1-071. На все про все. Несколько музыкальных минут.
1: Как всегда, краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск. Друзья, поехали! Фото!
2: Радио Витебск. Радио, которое...

0: друзья, продолжаем направлять свои фотографии к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071-071, код 29. Основная задача — сделать фото здесь и сейчас, наполнить эту рубрику своими моментами, конечно же, яркими, классными, как и вы, наши слушатели. В общем-то, ждем.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
3: Это будет наш тайм.
4: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
5: Все мы изначально

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и хамелеон в Билбет.

0: окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
1: Ну что, давайте коротко разберем, что нам здесь прилетело. Вот, пожалуйста, от Андрея. На московском, оказывается, солнечная смена. Ой, это у нас солнечная смена, пожелали нам. А на московском солнечная погода. Ну и хорошо, и замечательно.
2: А, Юля, а у Юли вот, солнечный салат. Правда?
1: Да,
2: такой, согласен.
1: Овощной, полезный.
2: Ну хорошо, собственно, Елена нам скидывает фотографию какого-то изобретения интересного. Но это не изобретение, это что-то такое эстетическое, красивое, интересное. Мне понравилось. Есть еще и сообщение от Маши, а у нее здесь целый. Представляете, я не знаю, но это не кукольный дом, это какая-то прям экспозиция, как будто ты попадаешь в стеклянный мини-вариант какого-то крутого звездного особняка.
1: Слушай, учитывая вот предыдущие фото, присланные Машей, мне хочется спросить, а может вы дизайнер, Мария?
2: Ну, по крайней мере, то, что что-то делаете своими руками, это однозначно факт, потому что, мне кажется, такие предметы просто так не найдешь и не
1: купишь.
2: Круто
1: выглядит, согласен.
2: Выглядит невероятно. Друзья, обязательно ставьте лайк в нашем телеграм-канале.
1: Да, есть еще от Кирилла здесь, вот просто колоночка умная, колоночка, которая показывает время и нашу волну играет, собственно говоря. Говорит, любимое радио, слушаю вас везде и всегда. Спасибо большое, Кирилл. Вам тоже всего невероятного. Оставайтесь с нами на волне. Ну и, конечно, мы доступны на всех умных платформах вот от Яндекса. Да, просто скажите, Алиса, включи радио Витебск, и будет вам счастье. Что касаемо остальных фото, все смотрите в телеграм-канале радио Витебск. Ну а мы уверенно шагаем в следующие 60.
0: Горячий хит на радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь и Узбекистан определили направление сотрудничества в сфере туризма. Об этом сообщили Белта в Национальном агентстве по туризму. В ходе визита президента Узбекистана в Беларусь подписан план совместных действий по взаимному увеличению туристического потока и развитию сотрудничества в сфере туризма на 2026-2027 годы. Стороны договорились о регулярном обмене опытом и аналитикой, проведении совместных выставок и ярмарок, а также о создании взаимных туристических маршрутов. Для повышения узнаваемости туристического потенциала двух стран запланированы ознакомительные поездки для представителей туристической индустрии, средств массовой информации и блогеров.
0: В мире.
1: Федеральная служба безопасности России предотвратила атаку на военный аэродром Ростов-Центральный, который готовила военная разведка Украины, сообщили в ведомстве. По информации ФСБ, для атаки планировалось использовать 13 ФПВ-дронов с элементами искусственного интеллекта. В подготовке масштабного теракта украинские кураторы пытались привлечь гражданина России, пообещав ему денежное вознаграждение. Отмечается, что мужчина добровольно обратился в органы безопасности и сообщил о поступившем предложении. В результате теракт удалось предотвратить. Тем временем Бундестаг подавляющим большинством голосов отклонил проект резолюции партии «Зеленые», который предусматривает передачу Киеву крылатых ракет «Таурус» и зенитных комплексов «Патриот». Против этой инициативы высказались 510 депутатов. Как отметили в партии «Альтернатива для Германии», Бундестаг пока еще сохраняет реалистичный взгляд и понимает, к чему это может привести, а именно к дальнейшей эскалации. Новые атаки на Иран. Госсми страны сообщают о двух военных объектах в южной части республики, по которым был совершен воздушный удар. Известно, что одним из них стала морская база в Канараке. На ее территории прогремела пара взрывов. В том же регионе находится единственная атомная электростанция Ирана. Указаний на то, что ядерный объект пострадал в результате атак, нет. Примечательно, что представители США от причастности к очередным ударам по Исламской республике открестились, передает Ньюсбай. Умеренно мощное извержение вулкана Канлаон покрыло одноименный город на острове Негра с толстым слоем вулканического пепла. При этом пеплопад достиг нескольких близлежащих провинций, включая город Себу, сообщают местные СМИ. Извержение вулкана привело к приостановке занятий в школах, а также сбоям в авиасообщении. Власти были вынуждены усилить меры реагирования на чрезвычайные ситуации. В районе вулкана объявлен второй уровень опасности. Из 5 возможных людям рекомендовали покинуть зону в радиусе 4 километров от кратера. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: женщины, опаздывайте. Ну, по крайней мере, так говорит исследование. Вау. Потому что те, кто опаздывают, как правило, живут дольше и бывают здоровее. Вот такие исследования провели. Ну, слушай, на самом деле, это даже интересно.
1: Я бы сказал, в принципе, те, кто опаздывают, они не торопятся. Соответственно, у них уровень стресса и вот этих вот переживаний пониже, наверное,
0: Верно мыслишь, все
1: неважно,
0: правильно.
1: Неважно, тут мужчины или женщины.
0: Это, получается, так работает. Мозг, он просто не позволяет стрессу управлять своей жизнью. Поэтому, в целом, просто девчонки меньше стрессуют, выходят, ну, как попало, грубо говоря, и все, понимаете?
1: Круто. Самое главное, чтобы еще без последствий. Хотя, если ты не умеешь стрессовать, то и последствия как будто бы для тебя не будут стрессом. Поэтому...
0: Мне кажется, не настолько это работает, да. Не настолько мы умеем выключать это все.
1: Но, тем не менее, факт остается фактом. Друзья, мы тоже не стрессуем, у нас впереди еще целых 60 минут вместе.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: пятница, и этим все сказано. Думать мы не собираемся, потому что надо еще как-то хотя бы дожить до конца рабочего дня, а там уж все-таки немножечко подумать придется. Поэтому прямо сейчас, наоборот, упражнение на расслабление, можно и так это назвать. Потому что мы вам стартовую фразу предложим, а ваша задача, а точнее даже не ваша, а вашего мобильного телефона, продолжить ее словами, которые предлагает автозаполнение.
1: Так, что касаемо стартовой фразы, она сегодня будет интересна. Поэтому уверен, что ваше автозаполнение выдаст интересные варианты этого продолжения. Что, собственно говоря, вот она сама фраза. «Куплю билет и улечу на...» А дальше троеточие. А дальше троеточие, друзья мои. Но это только на несколько мгновений. Я представляю уже, как автозаполнение заполняет варианты, подбирает для вас. А вот Гордеева вздыхает напротив.
0: Я плачу, у меня катится слеза, ты просто не видишь.
1: Не плачь, это дождь, сказал бы я на
0: улице. Знаешь, сколько у меня предположений, продолжения в голове сразу?
1: Я понял, расскажешь мне за рамками эфира свое. Вот это вот видение ситуации.
0: Хорошо.
1: Продолжение фразы. А друзьям для вас повторяю фразу еще раз. Куплю билет и улечу на... Поехали, продолжаем.
2: Проспал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Нашему

0: И фраза у нас сегодня была стартовая, связанная так чуть-чуть с отсылочкой, как будто бы, да, туда, на путешествие на моря. Куплю билет и улечу на. Вот такая вот стартовая фраза была. Давайте же читать, что у вас получилось. Ну и, естественно, как раз-таки вот с надежды хочется стартануть, потому что и трек был своеобразный, да, с морюшком связанный. И Надежда напишет: куплю билет и улечу на море и буду смотреть на горизонт.
1: Ах, как хорошо это звучит. Да. Я, наверное, буду подтормаживать сегодня, потому что я сразу представляю, что я уже лечу. Есть у нас еще и сообщение от Ани. Здесь более реалистично. Куплю билет и улечу на кровать. А почему бы и нет?
0: Билетик на кровать.
1: Да, вот сообщение. Не вижу, кто написал следующее. И тем не менее, купит билет человек и улетит на Вива Браслов. Ага. Такое тоже может быть. А София нам пишет: куплю билет и улечу на всякий случай в воскресенье на диван.
0: Ну да, а то мало ли там рейс на Мальту отменится, а вот на диван всегда доступен. Так, Екатерина пишет: куплю билет и улечу на фестиваль, где можно больше не спешить. О, философски звучит немножко. А Юлия пишет следующее: куплю билет и улечу на работу в понедельник. Ну, это будет в понедельник, и все-таки хороших вам выходных. Кирилл же говорит: куплю билет и улечу, главное не в понедельник.
1: Так, почему-то вот у кого-то в понедельник, у кого-то главное не, но ладно, да. Друзья, впереди выходные, поэтому, собственно, с днями недели можно немножечко играться. Татьяна пишет: куплю билеты, улечу на кровати, потом на автобус и обратно туда-сюда ехать. Вот так вот, не знаю, почему у всех кровати, тем не менее, спать, наверное, любит абсолютно каждый.
0: Ну а что, это путешествие рабочего человека, кровать, работа, понедельник.
1: Это мечта, называй вещи своими именами.
0: Ну или так, да.
1: Так, Маш говорит: куплю билеты, улечу на дачу, тоже имеет место быть, а вариант от Саши звучит так: куплю билеты, улечу на 57-й маршрутке, конечно, я могу сделать это сегодня дома после 8 вечера.
0: По реальной цели, да? А Леся говорит: куплю билеты и улечу на кухню. Холодильник уже скучает.
1: Поддерживаю.
0: Ай, супер. А Аня говорит: куплю билеты и улечу на кровать в конце месяца. Ну, вот, видимо, отпуск.
1: А до конца месяца как?
0: А до конца работать.
1: Думаешь так?
0: Не
1: ладно.
0: Знаю.
1: Куплю билеты и улечу в приложении. На всякий пожарный случай, пишет нам Оля. Mm-hmm. А Юля у нас купит билеты и улетит на дачу к нему. Mm-hmm. Тут что-то интересненькое намечается.
0: Я к нему одному.
1: Так, я поняла. Окей, куплю билеты, улечу на работе. Еще легче стало. Вот, к сожалению, не вижу, кто написал.
0: Еще легче стало у нас Александру. Вот, пожалуйста. А Надежда говорит следующее: куплю билет и улечу на это время в течение нескольких дней назад и не только от тебя. Что касается Руслана, вот я здесь даже пропел: куплю билет и улечу на.
1: Я поняла, там много на, видимо, где-то. Я листаю, хочу посмотреть.
0: Но, тем не менее, вот пока листаешь, я от Светланы зачитаю. Куплю билет и улечу на море с тобой вместе. Вот все предельно просто
1: и
0: ясно.
1: Четко, ясно и понятно. Катя пишет тоже четко, ясно и понятно. Куплю билет и улечу на кровать и потом на поворот возле аистов.
0: Mm-hmm.
1: Тоже, может быть, Макс говорит: купит билет и улетит на 10 дней с момента оплаты и доставки в Москву. Какой-то бред в скобках, предполагаю. Это уже было, знаешь, да, по скрипту мнение личное. А Татьяна купит билет и улетит, куда позволит бюджет.
0: О, неплохо. Вот Любовь нам говорит: куплю билет и улечу на работу в сфере туризма и активного отдыха и развлечений, что тоже неплохо. А вот Александр говорит: куплю билет и улечу на работу. С уважением, Александр. Как будто бы, да, подписался в конце от этого.
1: Согласна. Руслан тебе тут комплименты раздает о том, что он-то другую песню напевал, но это тоже ничего.
0: Но, собственно говоря, лайк. Так и определились. В общем-то, куда улетите вы, решать только вам, а не автозаполнению.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусы завоевали серебро в командной гонке преследований на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи по велоспорту на треке, сообщает Белта. Континентальный форум проходит в немецком Котбусе. По итогам квалификации в гонке преследования наша команда в составе Полины Конрад, Ксении Шинкаренко, Аделины Сакуны, Алины Короткиной заняла второе место вслед за немками. В финальном заезде хозяйки трека также оказались быстрее. Белорусы завоевали серебро. В этом же виде программы у парней наши велосипедисты замкнули топ-5. У юниорок до 18 лет белоруска Ангелина Шесток вышла в пятничный полуфинал в спринте. Футболисты Минского «Динамо» с поражения начали выступление в квалификации Лиги конференции, сообщает Белта. В болгарском городе Стара Загора динамовцы уступили северо-македонскому «Селексу» и Скратова со счетом 0-1. В первом тайме у вице-чемпиона Беларуси ничего не получилось, а перед самым перерывом и защитники сыграли неудачно. Соперники получили право на пенальти, которое реализовал Эсмир Хасукич. Во второй половине минчане заиграли гораздо активнее, их атакам не хватало остроты и сравнять счет им не удалось. Ответ на поединок за выход во второй квалификационный раунд состоится 16 июля в Скопье. Футболисты сборной Франции первыми пробились в полуфинал чемпионата мира. В стартовом поединке четвертьфинальной стадии вице-чемпионы планеты победили в Фоксборо команду Марокко с результатом 2-0, сообщает «Спутник». Счет в этой встрече на 60-й минуте открыл Килиан Мбаппе, а Усман Дембеле на 66-й укрепил положение своей сборной, забив еще один гол. Полуфинальный поединок Франции состоится в национальный для французов праздник «День взятия Бастилии», который ежегодно празднуется 14 июля. Их соперниками будут победители встречи между действующими чемпионами Европы испанцами и командой Бельгии. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: А кто-то пойдет в кино. Возможно, сегодня, если заберете свой выигрышный билет, не только на себя любимого, но еще и на одного человечка, который присоединится к вашей компании. Фильмы можете выбирать сами. И это, знаете, очень и очень замечательно.
2: Компанию тоже никого не заставляем подбирать по нашим запросам, поэтому, собственно, выбирайте просто заблаговременно того, с кем пойдете и на что пойдете. Но, собственно, мы можем подкинуть такую одну небольшую идею. Ну, во-первых, вам понадобится Viber 707-1-071. Это для того, чтобы попытать свою удачу и забрать себе счастливый билетик в кино. А что касается фильма, сегодня мы с вами поговорим про фильм, который называется «Супергерл». Собственно, суть в чем? Во время празднования своего 21-го дня рождения, да, вот эта самая «Супергерл» отправляется в путешествие по галактике вместе со своим псом, да. В ходе путешествия она знакомится с разными ребятами, пускается в какие-то там пути мести. В общем, все вот в таких вот жанрах, да? Но вопрос-то в чем? Вот кем приходится Супергерл Супермену? Кто она ему, если брать вот эти кровные узы?
1: Ох ты! Вот это вопрос, друзья! Поехали!
0: Радио Витебск.

0: грохшите родственные вот эти вот все заморочки. Целое как-то генеалогическое древо надо разбираться, чтобы понять, кто кому там приходится. Но вообще нет. Можно, кстати, было и выбрать следующим образом, узнать правильный вариант ответа. Например, забив вот этот вот вопрос в запрос поисковой в интернетах различных. Поэтому, друзья, здесь уж кто первый, тот и правильно. А возможно, кто-то просто знает, кто изначально кому приходится в этих супергеройских вселенных.
1: Но на самом деле, если перебирать все варианты ответа, то вариаций здесь куча, но нам нужны были правильные. Собственно, мы бы приняли два варианта ответа, либо же кузина, либо же двоюродная сестра, потому что именно вот таких вот родственных узок состоят эти два героя. Ну и первым на связь с нами вышел Евгений, последние цифры номера 581. Именно он верно написал нам вариант ответа.
0: Ну и все замечательно. Поздравляем Евгения, отправляйтесь вы в кино и кого-то с собой еще берите. В общем-то, приходите с билетами. Для всех остальных в понедельник вернемся с данными играми.
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: генеральный партнер «Разбудит» шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: шоу на радио Витебск.
1: Ой, друзья, хороший трек прозвучал под завершение. Раз будет шоу на волне радио Витебск, действительно, счастье есть. Не позволяйте всяким мелочам его как-то нарушить, его тревожить. В общем-то, нам ничего не позволило с вами, чтобы прерваться от вас на протяжении как и рабочей недели, так и каждого из утренних сегментов с 7 до 11. Но, тем не менее, неделька-то подходит к завершению, поэтому предлагаю всем отдых.
2: Спасибо, свободные. Могу только так добавить, потому что в целом сказал абсолютно все. И действительно, не считая того, что сегодня финальный рабочий день недели, и мы свободны, добавить нечего.
1: Ну да, можно только добавить, что со следующей недели уже, друзья, начинается 35-й юбилейный славянский базар в Витебске. Это просто невероятно. Всегда в такие моменты ощущаешь, как по-новому город играет красками. Столько мероприятий, столько всего яркого, красочного. Концерты, музыка отовсюду, на каждом шагу.
2: Атмосфера, ладно там концерты, а атмосфера-то какая? Город наполняется людьми, все куда-то спешат, все чего-то хотят, это же кайф.
1: Ну и на следующей неделе, мало того, что юбилейный славянский базар, так еще и 28 лет радио Витебск. Да, не юбилей, но тем не менее, датка-то тоже значимая, поэтому 16 июля в 20:00 приглашаем на наше взрослое день рождения на площадь Пушкина. Да, взрослое, потому что все с вечер и до утра с автопати артистами.
2: Поэтому, друзья, ждем вас всех 16 июля на площади. А что касается сегодняшнего дня, всем желаем просто всего самого хорошего.
1: Ой, а микрофоны для вас были, как всегда, Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Это было «Разбудит шоу» на волне радио Витебск. Всем отличных выходных. Всем
2: пока-пока.
1: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Более 30 тысяч рублей изъято у 5 задержанных за сутки курьеров-мошенников, сообщает Билд со ссылкой на МВД. За минувшие сутки в Венецию поступило свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 30 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 18 фишинговых интернет-ресурсов, а также возможность платежей в адрес 41 иностранного платежного реквизита, используемого злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 82 счетам. Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.
1: В мире.
2: Шанхайская организация сотрудничества подписала с Лаосом меморандум о предоставлении ему статуса партнера ШОС по диалогу, передает РИА Новости. Свои подписи под документом поставили генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев и вице-премьер глава МИД Лаоса. Церемония подписания меморандума состоялась в секретариате организации в китайской столице. Напомним, решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу было принято на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в сентябре прошлого года в китайском Тяньцзине. Еврокомиссия подготовила экспертный доклад об опасности использования детьми социальных сетей. Об этом сообщает издание «Политика». По данным источников, отчет, в подготовке которого приняли участие десятки экспертов, будет обнародован на следующей неделе и станет ключевым шагом кампании главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен по введению общеевропейских возрастных ограничений на использование соцсетей. Как отметил один из европейских чиновников, доклад призван убедить скептически настроенные правительства стран членов ЕС в необходимости данного шага, предоставив для этого доказательную базу. После наводнения в Китае из зоопарка на юге страны пропало более 100 животных. Причиной бедствия стал тайфун Майсак. Он накрыл территорию региона в период с 4 по 6 июля и сопровождался экстремально сильными осадками, передает МИР-24. Из-за обильных дождей водоемы вышли из берегов. Стихийное бедствие привело к масштабному уходу воды через территорию зоопарка, из-за чего были утрачены представители более чем 20 видов фауны. Финансовые потери учреждения, вызванные природной катастрофой, оцениваются в сумму около 600 тысяч долларов. И это все новости к этому часу. Далее о погоде в нашем регионе.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Вот знаете, в мире есть такая хорошая фраза: «Все, что не делается, я и не делаю». Мне кажется, она нам сегодня очень даже с вами подходит. На календаре как-никак пятница, финалим очередную трудовую неделю вместе с волной «Радио Витебск». Сегодня настал тот день, когда мысленно ты уже где-то витаешь в облаках, думаешь, чем займешься во время уикенда, и, по сути, уже как-то, согласитесь, не до работы. Так что предлагаю потихонечку сбавлять обороты. А еще я считаю, этой солнечной пятнице сегодня не помешает порция топовой музыки, ее мы, естественно, и будем слушать. Ну и в ближайшие 4 часа, уверена, вообще классно проведем время в рамках бранча, познакомимся с новинками, узнаем звездные новости, передадим привет, и если кого-то нужно поздравить, обязательно поздравим. В общем, предлагаю начинать. Наташа Баталко уже с вами. Всем доброе, позднее и прекрасное утро.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Бранч премьера.
1: Прекрасный день недели, как пятница, пришла к нам и, как всегда, в эту рубрику «Свежая и русская» принесла. Сегодня будем оценивать новинку от российской певицы, автора песен, актрисы кино и озвучиваний, просто симпатичной дамочки, это Люся Чеботина, которая в свое время подарила миру свой самый популярный хит «Солнце Монако», и он полюбился, на самом деле, очень-очень многим. Тем не менее, у Люси имеется много, на самом деле, хороших композиций, которые отобрались не только на разные радиостанции, включая нашу, но еще и ее песни попадают в различные российские чарты и занимают там неплохие позиции. Ну, наверное, из самых заслушанных до дыр песен это такие музыкальные работы, как «По барабану», «Каблук», «Забывшего», «Плакал Голливуд» и «Лучшая подруга». Так вот, сегодня нашу музыкальную копилочку в этом плане от Люси Чеботиной мы обязательно пополним. Будем слушать новинку под названием «Зеленые глаза», так что если вы обладатель таких очей, считайте, что песня точно для вас. В новинке артистка поет нам о том, что каждой девушке нужен чемпион, и вот певица как бы познакомилась с таким, да и у него еще и оказались зеленые глаза. Она, глядя в эти очи, так сказать, растаяла, потеряла над собой контроль, ну и глаза на самом деле манят как магнит. В общем, я бы сказала, влюбилась она в этого человека. Так что давайте ловить новинку в эфире, слушать и, как всегда, голосовать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.
2: Привет, Витебск! Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей. Обо всем поговорим по порядку. Известный японский писатель Харуки Мураками в одном из интервью недавно рассказал, что тяжело перенес болезнь. Так вот, в процессе написания нового романа он впервые в жизни был госпитализирован. В подробности Мураками вдаваться не стал, но за время недуга скинул 17 килограмм и едва мог ходить. Но, к счастью, после выписки писатель снова почувствовал желание писать и был очень счастлив. Он добавил, что не знает, сколько еще проживет, но хочет продолжать работать. Также мы узнали, что умерла британская певица Бонни Тайлер в возрасте 75 лет. Она скончалась в больнице в Португалии. Напомним, что в мае Тайлер потребовалась срочная операция на кишечнике, и ее даже вводили в искусственную кому. В 2026 году у певицы должны были состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз Тайлер выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне. Но вот актриса и блогер Ида Галич подготовила для гостей свадьбы необычный сюрприз. Она со своим будущим супругом сняла целый самолет специально, чтобы перевезти всех в Северную Осетию. По слухам, на торжество приглашено более 180 человек. Так сказать, предстоящее событие будет маленькой кавказской свадьбой. Известно, что для невесты подготовили два свадебных платья и отдельный костюм для вечерней части праздника. А еще мы узнали, что принц Гарри проиграл суд британскому таблоиду. Решение суда стало известно, когда Гарри находился в Лондоне на мероприятии. Вместе с ним иск подавали еще 6 известных персон, среди которых Элтон Джон, Элизабет Херли и Сэдди Фрост. Они утверждали, что издание опубликовали материалы с информацией, полученной незаконным способом, в том числе через частных детективов, обман, прослушку телефонов и подкуп. Однако суд отклонил все претензии. Судья постановил, что истцы не смогли доказать свои обвинения, а одних подозрений недостаточно. И в завершении Шакира обратилась к мировым лидерам с призывом поддержать совместную инициативу FIFA и Global Citizen. Певица отметила вклад Канады, Португалии, Франции и Германии, которые уже присоединились к проекту. Цель кампании – сделать качественное образование доступным для детей по всему миру, используя возможности и популярность футбола. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио «Витебск».

0: сейчас в нашем эфире своей композиции «Понарошку» отмечается талантливый белорусский исполнитель по имени Никита Белько. До сих пор он не может разобраться, а реальная у него любовь или понарошку. Будем надеяться, что разберется в конечном итоге. А вам, друзья, конечно же, хочется пожелать настоящей крепкой любви, хорошего настроения и только классной музыки в динамиках. Кстати, совсем скоро послушаем позитивную новинку под названием «Проще» от российской певицы Ёлки. Она в песне нам, так сказать, намекает о том, что нужно уметь смеяться над собой и вообще к этой жизни относиться менее серьезнее. Ну а прямо сейчас предлагаю «Спасать любовь» в треке «Save My Life» вместе с ребятами Кайго, Халидом и Гриффином. Всем приятного прослушивания.
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Дети исследователи. Так они познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
4: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11.

0: вместе с южнокорейским бойсбендом под названием BTS мы доплыли до финала этого часа и сделали это под их свежую работу под названием Swim. Так что, друзья, предлагаю финалить эту стартовую 60-минутку и держать курс на следующую, чтобы и дальше приятно проводить время вместе. Всех еще раз поздравляю с пятницей. Прекраснейший день недели настал. Мне кажется, пятница — это своего рода такой небольшой маленький праздник, который выпадает нам на регулярной основе. И, кстати, касаемо праздников, хочу напомнить вам о том, что уже совсем скоро, на следующей неделе, 16 июля, наша любимая радиоволна будет отмечать день рождения. Нам исполнится 28 лет. Ну и, естественно, это событие мы хотим разделить вместе с вами. Так что обязательно приглашаем всех к нам на праздник. Классно проведем там время, а еще активным подарим умные колонки. Так что обязательно приходите и приводите своих друзей и родных. Напоминаю, 16 июля, 8 вечера, площадь Пушкина. Вход бесплатный.
1: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных производств на 164 миллиона долларов. Это один из итогов форума регионов двустранных переговоров на высшем уровне, передает ОНТ-БАЙ. Новые проекты реализуются в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Это птицеводческий кластер, текстильное производство, предприятие по хранению, переработке и плодоовощной продукции. Эксперты отмечают высокий уровень партнерства Минска и Ташкента. Сейчас в Узбекистане 250 компаний с белорусским капиталом, 110 с узбекским капиталом работают в Беларуси.
0: В мире.
1: Словения может покинуть НАТО. Новоизбранный председатель Государственного собрания страны выступил за проведение общенационального референдума о выходе республики из Североатлантического альянса, пишет Ньюсбай. Лидер партии евроскептиков предложил совместить это голосование с местными выборами 15 ноября, чтобы минимизировать бюджетные расходы. Сразу после вступления в должность спикер также анонсировал свой официальный визит в Москву, продемонстрировав курс на восстановление диалога с Россией. Марокканские болельщики устроили в Великобритании массовые беспорядки после проигрыша своей сборной на чемпионате мира по футболу. Оказался парализован северо-запад Лондона. Огромные толпы фанатов полностью перекрыли автомобильное движение. Люди забирались на крыши проезжающих машин, активно вступали в стычки с полицией. Разъяренная толпа закидывала правоохранителей бутылками, камнями, мусором и петардами. Сообщает, что несколько сотрудников получили травмы. Индонезия стала первой страной в мире, которая ввела обязательное использование топлива, произведенного из пальмового масла. Власти страны надеются таким образом сэкономить миллиарды долларов на импорте. Государство запустило программу B50, в рамках которой все водители должны использовать смесь дизельного топлива с 50% биодизеля из пальмового масла, пишет Reuters. Торжественная церемония запуска состоялась в городе Караванг при участии президента страны. По словам Прабова Субианта, переход на биодизель станет важным шагом к энергетической независимости Индонезии. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
0: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов – 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов – 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Это румынская певица и красотка по имени Инна, которая всегда дарит нам заводную музыку совместно с диджеем Риабом. Только что исполнила свой трек под названием «I'll be waiting». И, судя по всему, ребята находятся в режиме ожидания. Я бы сказала, это не хорошо и не плохо, но, тем не менее, я вам, друзья, предлагаю не ждать, а жить. Замечать себя, слышать свои чувства, разрешать себе хотеть и чувствовать без постоянного откладывания. Ведь все-таки жизнь у нас одна, а время пролетает очень незаметно. Это будет вам мое пожелание на сегодня, а, конечно же, в рамках музыкального бранча, который продолжается на любимой волне Радио Витебск. Всем еще раз привет. Продолжаем и дальше наполнять пятницу классной музыкой. И прямо сейчас держим курс на трек под названием «Take You Dancing» от Джейсона Дерула.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: поздравления, признание в любви, ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки. Если забыли данные, я с удовольствием напомню. Вайбер, Телеграм 7071-071. Напомню, что музыкальный агент — это та программа, которая бесплатна для всех и каждого, так что ловите момент.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ланч. Заметки.
1: Ну а сейчас, девчонки и мальчишки, предлагаю немножечко поболтать. Сделаем мы это благодаря рубрике «Бранч-заметки». Причем говорить будем не о музыке, а о делах житейских. На календаре у нас прекрасная пора года – лето. Второй месяц по счету идет. Все мы знаем, что лето – это маленькая жизнь. И на самом деле очень многие любят эту пору года за то, что именно летом тепло, солнечно, птиц поют, много зелени. Мы постоянно куда-то пытаемся выбираться. Ну и, наверное, летом мы вспоминаем тот самый классный отдых, когда у нас было с вами 3 месяца каникул. Так вот сейчас мы тоже немножечко поностальгируем. Расскажу вам про одно исследование. В России выяснили, какие летние моменты из детства россияне хотели бы пережить снова. В результате исследования поучаствовало огромное количество человек. 2030 участников, кстати, было в возрасте от 18 до 60 лет. Брали уже достаточно такого, в принципе, осознанного, зрелого, взрослого человека. Так вот, представляете, каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на реке или озере. 19% респондентов мечтают снова играть во дворе до позднего вечера. Столько же хотели бы вернуться в деревню к бабушке и дедушке. А поездки в летний лагерь вспомнили 13% участников исследования, а о семейном путешествии 12%. И при этом 16% признались, что лето во взрослом возрасте и нравится куда больше, чем в детстве. Ну, тут на самом деле для меня загадка, потому что я бы в детство с удовольствием вернулась. Главными ассоциациями с летом опрошенные назвали отпуск, поездки на море, отдых на дачу, а также лето связывают с сезоном пикников и природы, с закатами и рассветами, долгими прогулками и спортом на свежем воздухе. Я, кстати, вот перечисляя все это, могу сказать, тяжело здесь на самом деле выбрать, потому что, мне кажется, все эти действия однозначно подходят для лета, так что надеюсь, вы уже свой план, летний виш-лист себе составили и четко следуете по нему, чтобы все успеть сделать этим летом и ничего не пропустить. Кстати, если у вас есть какие-то интересные летние желания и хотелки, можете о них нам поведать прямо сейчас в мессенджерах Viber или Telegram. С удовольствием с вами пообщаюсь на эту тему. Ну а пока находимся в реальности, наслаждаемся пятницей и прямо сейчас убедимся, что сегодня у всех нас самый лучший день. Сделаем это в музыкальном плане благодаря Мари Краймбрери.
0: Бранч заметки. Бранч заметки.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Александр Рогожник проведет завтра прямую телефонную линию с жителями региона. С начала года в лесах области заблудились 8 человек. МЧС напоминает правила безопасности. В Витебске открылась выставка афиш Славянского базара. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ключ-релиз.
1: Если вы помните, ребят, в прошлой получасовке я рассказывала вам про исследование, которое провели в России, и у жителей этой страны спрашивали, какие летние моменты они хотели бы пережить еще раз. В общем, люди ностальгировали и вспоминали свое летнее детство. Так вот, мы сейчас в наших мессенджерах, в Вайбере, Телеграме по-прежнему ждем не только ваши приветы и поздравления, ведь мы потихонечку двигаемся к музыкальному агенту, но еще я жду ответы на вопрос, что для вас лето и какие летние моменты вы из детства вспоминаете и хотите тоже, так сказать, повторить. Пишите, не стесняйтесь, все это будем уже обсуждать в поздравительном сегменте. Ну и, конечно же, на тему лета в эфире продолжаем сейчас общаться и предлагаю послушать летнюю новинку. Прямо сейчас в этой рубрике прозвучит у нас композиция под названием «Санта Лючия» от Гаязов Бразерс. Напомню, что это российская музыкальная группа, дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. Ребята исполняют песни в жанрах поп, современный ритм энд блюз, дэнс-поп, рэп, хип-хоп и дип-хаус. Чаще всего у парней заводных музыка, вы ее очень часто любите попросить поставить в музыкальных наших сегментах. Эту музыку можно услышать где-то на даче, где-то на природе, на пикнике, когда вы уезжаете на шашлыки большой компанией, чтобы классно провести время, либо на природе отмечаете день рождения, потому что, ну, действительно, их музыка заряжает позитивом. Наверное, из самых популярных песен, которые приходят мне сразу на ум от этого коллектива, это «Малиновая лада» и «Пошла жара». Так вот, сегодня у нас с вами будет еще плюс один в копилочку. Напомню, название песни «Санта-Лючия», песня про лето, про море, про волны, теплый песок. Парни предлагают нам двигаться пока молодой, хотя я считаю, это нужно делать в любом возрасте, как говорится, движение жизни. Ну а на самом деле предлагаю на волне ловить летний вайб, ну и давайте сейчас знакомиться с очередной новинкой.
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС-бай и по телефону 0890.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина и в этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Витебского облсполкома Александр Рагужник проведет завтра прямую телефонную линию с жителями региона, сообщает телеграм-канал Витебской области официально. Звонки будут приниматься с 9 утра до 12 часов дня по номеру телефона 80212-22-22-22. Также сообщается, что глава региона сегодня провел рабочую встречу с заместителем министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Арифом Бутаевым, а также встретил делегацию Андижанской области Узбекистана, которая прибыла в Витебскую область. Подробности в выпусках на радио Витебск. С начала года в лесах области заблудились 8 человек, среди которых двое детей. К счастью, все они были найдены. МЧС напоминает жителям и гостям региона правила безопасности перед выходом за грибами и ягодами. Всегда предупреждайте родных о том, куда именно вы направляетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой заряженный мобильный телефон, по возможности портативное зарядное устройство. Надевайте непромокаемую одежду яркого цвета со световозвращающими элементами. Она хорошо заметна с воздуха и издалека. Возьмите с собой минимальный запас воды и необходимые вам лекарства. Если вы заблудились, не паникуйте. Сразу же звоните по телефонам 101 или 112. Оставайтесь на одном месте и ждите помощи. Фестивальная летопись «35 лет истории». В Музее истории частного коллекционирования открыта выставка афиш Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, сообщают витебичи. В этом году мультикультурный форум отмечает 35-летие. К этому юбилею и приурочена выставка. В экспозиции можно увидеть афишу первого фестиваля 1992 года. Кстати, тогда же появилась и его эмблема – распустившийся цветок василька на нотном стане и надписью «Славянский базар». Каждому фестивалю дизайнеры и художники разрабатывают новый фирменный стиль. Экспозиция, на которой представлено 35 афиш из фондов дирекции Международного форума искусств, включая текущую юбилейную, это хорошо иллюстрирует. Выставка будет работать до 31 августа. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоу». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Специальный агент.
1: В нашем городе Витебске, друзья, на часах уже 13:06, и настало то самое прекрасное время и та самая возможность, когда мы на рабочих местах можем устроить себе небольшую паузу, перезагрузиться и отдохнуть. В этот временной промежуток можно устроить себе вкусный, сытный обед, можно просто попить кофеек с какой-нибудь вкусняшкой, приятно пообщаться с коллегой, можно, если позволяет время, выйти даже на какую-то прогулку. Ну и, естественно, сейчас можно и даже нужно порадовать своих родных и близких, ведь на волне Радио Витебск начинает свою деятельность, поздравительный сегмент музыкальный. Музыкальный агент. Принимаем ваши приветы, поздравления, признания в любви, ну и, конечно же, музыкальные заявки. Напомню, по поводу музыки. Если ваши любимые песни оказываются в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим в эфир. Так что пишите, не стесняйтесь, активничайте. Данные прежние. Вайбер, Телеграм 7071 071. Совсем скоро начнется озвучка. Музыкальный

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: У Мота и Лирика песня «Не Бруклин», за нашим окном тоже «Не Бруклин», к сожалению или к счастью, пока еще не поняла, но за окном у нас прекрасный город Витебск, который по-прежнему готовится к Славянскому базару, и, кстати, об основных организационных моментах мы с вами обязательно узнаем в следующем музыкальном, а пока здесь будем двигаться по вашим приятностям, которые к нам уже прилетели. Добрый день, Радио Витебск, огромная просьба, поставьте песню «Клава Кока «Пятница», обязательно поставим, совсем скоро ваша музыкальная заявка прозвучит, так что ожидайте, а я пока захвачу еще немножечко сообщений. Добрый день. Поздравляем дорогого Горбунова Анатолия Николаевича с 65-летием. Желаем несокрушимого здоровья и самого бодрого настроения. Жена, дети и внуки написали. А также есть у нас еще одно поздравление с днем рождения. Дорогая Купцова Ольга Николаевна, поздравляем вас с прекрасным юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и простого человеческого счастья. Пусть в вашем доме всегда живут добро и уют, а каждый профессиональный и личный день начинается с улыбки. Всего самого доброго, ваши коллеги по работе. Мы всех именинников поздравляем тоже с праздником и желаем самое главное здоровья. Ну и, конечно, пускай исполняются все ваши заветные мечты и желания. Кто хочет к нам присоединиться и порадовать родных и близких, пишите. Долго не думайте, потому что эфир не резиновый и время все-таки идет на самом деле очень быстро. Но, тем не менее, сейчас возвращаемся к эфирному плейлисту и послушаем то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный

0: радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: агент.
1: Здесь и сейчас продолжаем агентиться на любимой волне Радио Витебск и идем дальше по вашим прекраснейшим сообщениям. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й, соседям Олегу и Вячеславу, коллективу радиостанции Витебск. Привет всем радиослушателям хороших выходных. По скриптум, какие вы молодцы, спасибо за вашу работу. А вам спасибо, Саша, что каждый свой рабочий день проводите в нашей компании. Нам на самом деле очень приятно. Так, есть у нас сообщение от Натальи. Тук-тук, я пришла к вам с приветом рассказать, что солнце встало. Тезка, плодотворной вам смены и отличного настроения. Натали, спасибо большое за поддержку. Привет девчатам. Прошу выразить благодарность Натали за то, что разогнала тучи руками. И попросили поставить композицию по такому поводу на большом воздушном шаре. Называется песня от певицы Ёлки. А такая песня оказалась в нашей фонотеке. И сейчас она будет как раз-таки для всех вас звучать.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Шри-Ланка обсуждают переносы регулярного рейса из Матала в Коломбо. Сенаторы в США призывают заблокировать оборонные законопроекты из-за Израиля. Самая длинная река Франции пересохла из-за аномальной жары. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жюри города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Если, друзья, вам сейчас не хватает солнца, грустить не надо, на выручку всегда придет музыка. Солнечным светом мы подзарядились благодаря новинке Moving to the Sun от Hugely, Male Angel и Ultranate. Ну а теперь подзаряжаться будем хорошим настроением благодаря вашим сообщениям, которые у нас еще имеются. Пламенный привет дорогим и любимым родителям, отцу Муравьеву Василию Петровичу, матери Муравьевой Зинаиде Леонтьевне, выражаю большие слова благодарности. Также передаю привет своей любимой супруге Муравьевой Танюшке Андреевне, сынульке Артему, лучшему другу и коллеге Денису Крылову, самому лучшему диспетчеру автобусного парка Лилии Николаевне. Это дорогие и хорошие люди, которые делают наши дни светлее и ярче. Мне вижу отдельный привет, за что огромное спасибо Вадиму, и передаю ответный. А еще теплый привет всем радиослушателям. Спасибо, что мы есть друг у друга. Также попросили повторить поздравление. Человечек сегодня отмечает день рождения, и в это время, когда мы озвучиваем в прошлой получасовке послания, на работе отскочил, поэтому сейчас с удовольствием поздравим еще раз с юбилеем Купцову Ольгу Николаевну. От всей души желаем счастья, крепкого здоровья и море улыбок. Пусть добро окружает вас каждый день, а все мечты исполняются. Желаем вам долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Ваши коллеги Дмитрий Михайлович, Анастасия Александровна, Юлия Ивановна, Александр Сергеевич. Ну, мы тоже присоединяемся к этому посланию. Надеюсь, теперь именинница его услышала. Ну и Ольге Николаевне, конечно, желаем всего самого наилучшего. Если вы хотите тоже отметиться здесь своим словесным творчеством в виде как раз-таки приветов или поздравлений, пишите Viber, Telegram 7071 071.
0: Музыкальный

0: into the world of burning light that never shines so bright.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Агент.
1: Белорусский исполнитель под псевдонимом King of Minsk поделился своей рубашкой, а мы продолжаем в эфире любимой волны Радио Витебск делиться вашими приятностями, которые у нас еще есть. Так, здравствуйте, привет моим сыновьям Герману и Кириллу Карповским. С пятницы всех едем с дачи, написала Виктория. Вика, мы желаем вам тогда счастливого пути. И музыка на любимой волне Радио Витебск будет как раз-таки в помощь. Также написала нам Лена, она передает привет всем радиослушателям, поздравляет тоже вот с пятницы, желает прекрасного будущих выходных, попросила для настроения поставить что-нибудь новенькое зарубежное. Предлагаю вспомнить работу с хорошим названием, кстати, Better Times, про лучшие времена от Робина Шульца и Барбс. Надеюсь, Лена, вам эта заявка музыкальная понравится сейчас.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток.

0: можно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агент.
1: К финалу поздравительного сегмента нас подвел исполнитель по имени Зейн и подарил в эфире трек «Die for me». Программа уже, естественно, у нас завершается на часах практически 14.00. Напомню, друзья, что если вы не успели порадовать родных и близких, это можно будет сделать вечерком с 19 до 20. Мои дорогие коллеги Настя Дроздова, Саша Назаренко все тоже с удовольствием почитают. Но, тем не менее, у нас есть еще два сообщения как раз-таки в обеденное время. Приветик сынули Евгению от мамы. Хорошего, продуктивного рабочего дня. Люблю тебя, мой дорогой. Вот такие вот приятные слова поддержки прилетели. И есть у нас сообщение еще для одного парня. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный привет своему внуку Андрейке. Хорошего, теплого дня, крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов, веселого настроения и удачного самочувствия. Будь всегда бодрым, мудрым, терпеливым. Крепко тебя обнимаю, целую и очень сильно люблю. Любящая бабуля Люба отметилась. Ну, вот как-то так. Все сообщения, которые вы нам присылали и в Viber, и в Telegram, мы успешно зачитали, поэтому сейчас можно смело возвращаться к нашему эфирному плейлисту. В финале часа послушаем Джона Ньюмана, трек «Feelings» называется, ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Рейсы авиакомпании «Белавия» из Минского аэропорта Матала могут перенести в Коломбо. Об этом шла речь на встрече белорусского посла Михаила Касько с министром портов и гражданской авиации Шри-Ланки, сообщили в МИД Беларуси. Стороны согласились, что это решение сыграет значимую роль в дальнейшей популяризации ланкийского направления среди белорусов, а также упростит передвижение для граждан Шри-Ланки, получающих образование, ведущих бизнес в Беларуси. Ланкийский министр отметил позитивную динамику в отношениях Беларуси и Шри-Ланки на текущем этапе и заверил, что приложит все усилия для продвижения инициатив белорусской стороны. В последние дни в социальных сетях и мессенджерах начали появляться тревожные сообщения о возможном дефиците топлива на белорусских АЗС. В концерне «Белнефтехим» эти слухи опровергли и заявили, что ситуация на рынке топлива в Беларуси абсолютно стабильная. Все АЗС полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Заправочные станции работают в привычном режиме. Как отметили в «Белнефтехиме», лето – период отпусков, проведения сельскохозяйственных работ. В такое время объем потребления топлива традиционно возрастает. Концерн к этому периоду готов, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, достаточно.
0: В мире.
1: Группа американских сенаторов-демократов призвала своих коллег заблокировать рассмотрение законопроекта об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2027 год, пока в нем не будет пересмотрена помощь Израилю в сторону ее уменьшения. Об этом сообщает агентство Reuters. В письме, которое было инициировано 6 сенаторами, содержится призыв ко всей фракции Демократической партии в Сенате, насчитывающей 45 представителей. В документе критикуется правительство премьера Нетаньяху и указывается недопустимость сотрудничества с ним. Агентство отмечает, что это письмо демонстрирует нарастающий разлад внутри Демократической партии по поводу поддержки Израиля. Луара, самая длинная река Франции, лишилась воды из-за аномально высоких температур. Ее русло превратилось в песчаную отмель с оставшимися кое-где стоячими лужами, передает МИР-24. Аномальная жара, накрывшая Францию и другие европейские страны летом этого года, привела к резкому сокращению запасов воды. Домашним хозяйствам было рекомендовано ограничить потребление воды. Граждан попросили временно отказаться от полива растений, мытья автомобилей и наполнения частных бассейнов. Ранее климатологи заявили, что минувший июнь стал самым жарким в истории в Западной Европе. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 61%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер турагентства «Вокруг света».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет. Сегодня в эфире я просила вас, ребят, по желанию написать нам в наши мессенджеры, что для вас такое лето, или вспомнить какие-то летние моменты из детства. Сообщений немного, но тем не менее ответы есть, что радует. Написали нам: лето – это жара, море, песок. Лето – это отдых в деревне у любимой бабушки и поедание ягод с грядок. Лето – это отпуск. И лето – это частые пикники и рыбалка. Могу сказать, что мне ваши ответы однозначно нравятся. Кто хочет что-то дополнить – пишите или Viber и Telegram. Ну а я могу сказать, что у вас однозначно хороший план получается. Так что совет один. Ловите момент и наслаждайтесь этой порой года, независимо от погоды за окном. Ну а мы как раз-таки в рамках музыкального бранча будем наслаждаться музыкой. Она будет звучать в динамиках и радовать нас. Будем заряжаться здесь хорошим настроением. Приятно проводить время. Ну и, конечно же, будем потихонечку приближаться с вами к выходным.
0: Радио Витебск.

0: названием «Let Me Die» от талантливых парней Марк Дэн и Джованни Ричи приложили руку к творчеству, как говорится. На старте этого часа говорили с вами про лето, читала ваши ответы в мессенджерах. К нам прилетело еще одно, буквально вот недавно, вайбер от Жени. Он написал: «Лето – это Джаред Лето». Мне однозначно нравится такой вариант ответа, с учетом того, что подвязан он с музыкой. Джаред Лето – замечательный музыкант и исполнитель, ну и, напомню, участник коллектива 30 Seconds to Mars. Разговорились немножечко в вайбере Жени, и Жень поделился, что даже был на двух концертах этого коллектива. Я могу сказать одно: Жень, вам действительно повезло. Что касается музыки, хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю пятничную русскоязычную бранч-премьеру. Новинка называлась «Зеленые глаза» от Люси Чеботиной. Если хотите поддержать эту исполнительницу, то прямо сейчас переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост ждет ваших ответов и реакций. Там у нас, кстати, имеются для вас три ответа. Крутая работа, можно слушать и не мое. Вы выбираете нужный для себя, который подходит вашему музыкальному вкусу. Если есть желание, под постом делитесь мнениями, впечатлениями, ставьте реакции, эмодзи. Мы рады любой обратной связи. Ну и классная опция в телеграм-канале у нас есть. Если вы новинку пропустили в эфире, там ее можно немножечко прослушать и понять, что у нас сегодня играло. Так что активничайте, в следующей получасовке обязательно будем подводить все итоги.
1: Радио Витебск. Для тебя и для

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: по-славянски.
1: Я вам сегодня, друзья, обещала вернуться к нашей рубрике «Фестивалем по-славянски». Именно здесь и сейчас мы кратенько пробежимся по основным организационным моментам, которые планируются на ближайшие дни. Как-никак, потихонечку приближаемся к Славянскому базару. Напомню, что открытие официальное будет 16 июля, а первые концерты, конечно же, будут происходить уже с 14 числа. Тем не менее, на календаре у нас сейчас 10 июля, и как раз-таки в этот день Васильковый тур посетит областной город под названием Брест. Сегодня там пройдет концертно-развлекательная программа в формате «Фестивальное караоке со звездой». Будет происходить работа выставки продажи товаров белорусских производителей и ремесленников в стилистике фестиваля под названием «Васильковый кермаш». А также пройдет работа фотовыставки «Белта. 35 мгновений фестиваля», посвященной истории Славянского базара. Уже завтра, в субботу, 11 июля, по многим белорусским телевизионным каналам, а также в социальных сетях, можно будет наблюдать цикл видеороликов, презентующих службы фестиваля под названием «Отвечаю за Славянский базар». А вот как раз-таки в воскресенье 12 числа состоится прибытие и первая репетиция участников 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси имени Финберга. Также будет происходить экскурсионная программа для участников 24-го международного детского музыкального конкурса и 35-й международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2026», а также для руководителей делегации. Все это дело пока будет происходить в городе Минске. А вот как раз-таки у нас в воскресенье в Витебске начнет свою работу служба аккредитации фестиваля, и каждый 35-й зарегистрировавшийся участник получит специальный комплимент, сувенир от организаторов фестиваля. Вот такие вот новости у нас в этой рубрике. Обо всех других событиях и мероприятиях касаемо Славянского базара вы всегда можете узнать сами на сайте gck.by.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси усовершенствован порядок консервации государственного имущества. Лаос официально стал партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Шедевр Марка Шагала над городом впервые доставит из Третьяковской галереи на родину художника в Витебск. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Ранч-премьера.
1: Только что с вами подвигались немножечко по трек «Муви» от наших белорусов Платон и Джилей, отметили здесь своим творчеством. А сейчас, друзья, мы, конечно же, от, так сказать, музыки на иностранном языке будем переходить к русскоязычной. Сегодня у нас на календаре прекрасный день недели, пятница, и в рубрике «Бранч премьера» мы как раз-таки презентовали вам русскую новинку. Песня называлась «Зеленые глаза» от девушки известной Люси Чеботиной. Напомню, что это российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивание. Миру подарила очень много музыкальных работ, но самые, наверное, популярные — это «Солнце Монако», «По барабану», «Каблук», «Забывшего», «Плакал Голливуд» и «Лучшая подруга». Эти песни, наверное, чаще всего звучат на многих радиостанциях, включая и нашу, но сегодня у нас плюс один в копилочку. Новинка у нее про то, что каждой девушке нужен чемпион, и вот певица поет в песне, что она встретилась с одним, у которого зеленые глаза, и потеряла она, когда увидела этого мужчину, над собой контроль. Так сказать, его зеленые глаза манят как магнит, и она в него влюбилась. В общем, давайте вспоминать, что она там пела.

0: общем, могу сказать одно. У кого зеленые глаза, эта песня вам сегодня однозначно посвящается. Ну, а теперь переходим к итогам голосования. Подводим их сейчас. В телеграм-канале на протяжении 4 часов вы могли как раз-таки активничать. И результаты у нас сегодня очень даже ничего. Перед тем, как перейти к самому посту, у нас там, где видео, где мы обычно записываем вам песню из прямого эфира, у нас уже стоят 2 красных сердечка. За это огромное спасибо. Ну, а теперь ближе к результатам. 38% слушателей решили, что это крутая работа. 38% выбрали золотую середину и решили, что можно слушать эту песню. И только 24% проголосовали, что не мое. Если суммировать средний и наивысший балл, у нас сегодня все равно получается, положительные реакции побеждают. И, кстати, под постом комментариев нет, но есть тоже 2 реакции. Нам поставили лайк и поставили 1 горящее сердце. Огромное спасибо, друзья, вам за ваши ответы, за вашу обратную связь. Мы, на самом деле, это очень любим и ценим. Ну и по доброй традиции напомню, что с новой музыкой мы будем знакомиться в рамках этой рубрики уже на следующей неделе, в понедельник.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлет рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: этот битовый трек «Здесь филин» от музыкального коллектива «Фастбой», я уже чувствую и понимаю, что пора врываться мне к вам в эфир, ведь на часах приближаемся мы к 15:00 и будем потихонечку, так сказать, завершать наш сегодняшний пятничный бранч. Перед тем, как покинуть эфирную студию, естественно, расскажу, что вас ожидает впереди. Успеем прямо сейчас послушать старый хит от Боссона под названием «One in a Million». После музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой, а потом как раз-таки с 15 до 16 вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски», а уже с 16 до 20 начнет свою трудовую деятельность «Хорошая компания», так что оставайтесь на волне, не забывайте, радио Витебска работает для вас 24/7. Ну а мы услышимся уже на следующей неделе. Всех поздравляю с пятницей, желаю вам прекрасных выходных, ну и напомню, что у микрофона на протяжении этого времени с вами была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио Витебск. Хит.

Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси усовершенствован порядок консервации государственного имущества, пишет СБ.БАЙ. Нововведения направлены на комплексное правовое регулирование и учитывают анализ практики применения действующего порядка. Теперь балансодержатели обязаны направлять уведомления местным органам власти в письменной форме либо в виде электронного документа. Устные уведомления с 11 октября этого года будут считаться нарушением. Адресаты уведомлений конкретизированы. Это районные городские исполнительные комитеты, кроме Минска, а также местные администрации районов в столице. Изменения коснулись и транспортных средств. Юридические лица обязаны подавать в налоговые органы сведения о пробеге на дату консервации и месте хранения законсервированного транспорта. Документ вступает в силу с 11 октября этого года.
1: В мире.
2: Шанхайская семья становится больше. Лаос официально стал партнером по диалогу ШОС. Церемония подписания меморандума между Шанхайской организацией сотрудничества и Лаосской народно-демократической республикой состоялась в штаб-квартире организации в Пекине. На церемонии отмечено, что Вьетнам готов активно участвовать в работе ШОС и вносит вклад в деятельность организации на основе шанхайского духа. Статус партнера по диалогу Лаосу предоставлен решением Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Тяньцзине в сентябре прошлого года. Лидер французских правых Марин Ле Пен сразу после того, как парижский суд смягчил ей наказание, стала фаворитом политических рейтингов. Выборы президента пройдут в стране в апреле следующего года. Агитационная кампания еще не стартовала, потому главные политические силы не определились окончательно со своими кандидатами. Однако даже самые яркие представители левых и центристских партий, как показывают опросы, проигрывают Ле Пен. Она получает около 55% голосов, если судьба ее сведет во втором туре с Эдуардом Филиппом и Габриэлем Аталем.
1: Без политики.
2: Третьяковская галерея начинает подготовку к отправке на выездную выставку в Беларуси картины Марка Шагала «Над городом». Полотно едет на родину художника впервые. Хранители Третьяковской галереи оценили состояние красочного слоя, самого холста, рамы, проверили на наличие микротрещин или деформаций. Их резолюция – все в норме. К транспортировке полотно готово. Картина поедет в Витебск в многослойной упаковке, в индивидуальном транспортном ящике с контролем температуры, влажности и вибрации. Маршрут просчитан заранее, чтобы свести к минимуму риск тряски и длительных остановок. Логистику просчитывали и выстраивали белорусы. Все согласовано и утверждено Третьяковской галереей. Первая публичная встреча с Витебском состоится в день открытия Славянского базара 16 июля. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра, на субботу, синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебском облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Час по-русски.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии. Новый разговор Путина с Трампом может быть оперативно согласован. В Италии под ЖД-путями обнаружили 10 бомб времен Второй мировой войны. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Час по-русски.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси с 1 июля начали действовать обновленные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью.
0: В Беларуси.
1: В столице состоялась отчетно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на которой руководство представило отчет о проделанной работе за прошедшие 12 месяцев, сообщает Белта. На пост председателя единогласным решением был и переизбран Александр Богданович, который занимает данную должность с октября 2021 года. Руководить Федерацией хоккея Беларуси олимпийский чемпион в гребле на каноэ будет до 2030 года. Благодарен за оказанное доверие. В прошедшем сезоне было сделано много работы. И мы уже видим, чему нужно уделить внимание в новом сезоне. Будет важный год для минского «Динамо». Президент Беларуси ставит задачу показать высокий результат. Перед нами есть видимая планка, которую мы должны преодолеть. Будем стараться радовать наших болельщиков, сказал Богданович.
0: В мире.
1: Согласование нового телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не займет много времени, как только возникнет такая необходимость, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, каналы связи работают в штатном режиме. Ранее СМИ сообщали, что новая телефонная беседа американского и российского лидера состоится по итогам саммита НАТО в Анкаре. Якобы Дональд Трамп намеревался связаться с Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита. Однако разговор так и не состоялся. В Италии в районе муниципалитета Формия во время проведения работ под железнодорожной линией Неаполь-Рим были обнаружены 10 авиационных бомб времен Второй мировой войны без взрывателей, сообщает новостной портал Rai News. По информации портала, бомбы содержали в общей сложности около 500 килограммов взрывчатого вещества. Устройства были обезврежены саперами, после чего движение транспорта возобновилось. Бомбы будут взорваны в ближайшие дни. К этому часу у меня все новости. Партнеры вы выпускает сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Партнер турагентства «Вокруг».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Если где-то есть островок стабильности, то это хорошая компания на радио Итерс 16.07. Здрасте, друзья. Здравствуйте, Анастасия Дроздова.
1: Да, привет тебе, Саша Назаренко. И привет всем друзьям. Ты что имел в виду под стабильностью? То, что мы стабильно рассказываем всякие странные новости, всякие хихики тут организуем.
0: Конечно. И это в том числе. Ну и привет передаем в конце, это все знают. И то, что пиццу будем разыгрывать в ближайшем будущем. И сегодня мы отдадим кому-то спальный мешок из наших радио друзей. Хотите присоединиться к этому веселому розыгрышу? Пожалуйста, будьте с нами. Ну и музыки, как всегда, очень много, разной, хорошей. А в последнее число можно еще и заказывать. Вот, видишь, хороший смысл этого слова.
1: Красота. Ну а на старте мы будем делиться какими-нибудь полезными рецептами или что-то вроде?
0: На следующей неделе жарко.
1: Да, на следующей неделе жарко, и уже на выходных, по-моему, начинается потепление. И мне кажется, многие такие, ну, наконец-то! А кто-то скажет, ой, не надо.
0: Я вот помню очень хорошую вещь. Ну, еще, может быть, рановато, конечно. Все-таки до середины июля мы не дошли, потому что, говорят, арбузы надо в августе покупать.
1: Но, ну, да.
0: Но вдруг, если что-то... Я вот помню, меня спасал в жару этот ледяной арбуз. Это ты когда лед вместе смешиваешь с арбузом, ну, в этом шейкере или там блендером развиваешь, и получается такая ледяная арбузная жидкость, очень вкусная.
1: Ну, ты, кстати, близок к новому
0: тренду. Может, еще что-нибудь добавить для вкуса? Ну, мужчины понимают.
1: А, точно, пятница. Ну, тогда ладно, рассказывай.
0: Не, все. А мороженое можно же сделать свое.
1: Можно сделать мороженое. Это вот как раз-таки про то, что хайпится сейчас в сети. Представляешь, тоже замораживают арбуз, но только добавляют вместо, ну, во всяких этих напитков, добавляют туда сливки. Сливки тут же максимально быстро замораживаются, потом соскребают вместе со сливками этот арбуз. Получается такая кремовая масса, очень похожая на мороженое, ну и плюс ко всему натурального. По-моему, есть смысл залететь после работы, купить арбуз, потому что арбузы неплохие сейчас.
0: Ты уже что,
1: есть.
0: Уже покупала?
1: Да, пробовала. И нормально все.
0: Слушай,
1: нормально.
0: Ну, я вижу, ты попурышками не пошла никакими.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Мы всегда стараемся как-то наших радиослушателей убедить, предупредить. Ну, опять про мошенников поговорим. Хорошо, что до нас еще не добрались, но лиха беда начала, как обычно. Значит, ну, вы наверняка слышали, в России есть некоторые проблемы с топливом, да? И появились колдуньи и зловидящие, которые предлагают, во-первых, снизить расход бензина, поколдовав над вашим автомобилем, или превратить, допустим, 92-й бензин в 98-й, в 100-й бензин.
3: Знаешь,
2: может быть такое.
3: Знаешь, мне кажется, что в этой истории есть и плюсы, но, по крайней мере, есть чему поучиться всем маркетологам. Потому что так, как реагируют вот эти вот ясновидящие, псевдоколдуньи и
2: быстро,
3: так далее,
2: быстро,
3: не реагирует больше никто.
2: Mm-hmm.
3: Ты посмотри, вот буквально, ну сколько, ладно, несколько недель прошло с момента, когда все начали шутить о том, что так, где топливо, кто-то сразу закупается оптом, и сколько появилось мошенников, которые все это дело перепродают, и тут они такие: не нужно ничего, просто покупайте услуги и покупайте любой бензин, а мы его превращаем в то, что вам нужно. Да, задорого.
2: Так причем, смотрите, можно защитить автомобиль от поломок, а наколдуют вам. Можно за 16 тысяч российских рублей заказать двухнедельное заклинание на снижение расхода топлива.
3: Это то есть человека в спячку они вгоняют, и он никуда из дома не выходит.
2: Ну и да. И, ну, самое главное, что нельзя никому рассказывать. Иначе иначе колдовство не пройдет.
3: Особенно тем, кто может повлиять.
0: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Не упусти самое важное! Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: веселая информация о том же, что будет дальше происходить на нашей волне. Давайте поделимся этой информацией, Анастасия.
1: Ну, естественно, не обойдемся мы сегодня без длинного дубля. В ближайшее время мы услышим что-то новенькое из мира кино, ну а сразу после этого приступим и к приятной части, которая наверняка утолит чей-то аппетит. Причем в прямом смысле этого слова, потому что пиццы и еды скоро будут на волне. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Дуэйн Джонсон спродюсирует и сыграет главную роль в экшн-драме «Свободен как птица» режиссера Грега Куидера при продюсерской поддержке Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Сюжет фильма рассказывает историю мотоциклиста-каскадера из Лас-Вегаса, который скрывает от всех, включая своего брата-механика, диагноз деменция, чтобы рискнуть всем ради последнего прыжка. Повествование исследует загадки человеческого разума и силу способности просить о помощи, пока не стало слишком поздно. По словам Дуэйна Джонсона, «Свободен как птица» — это настоящий дар, символизирующий красоту жизни и суровую правду разных жизненных обстоятельств. Как видим, «Скала» продолжает развивать свой актерский мускул. В 2025-м с ним в главной роли вышла биографическая драма «Крушителя» о непростой карьере рестлера Марка Кера. Картина получила «Серебряного льва» за лучшую режиссерскую работу, а Джонсон даже был номинирован на «Золотой глобус».
1: За кадром.
0: Европейская сюжетная направленность приквела «11 друзей Оушена», который до сих пор не обзавелся официальным названием, привлекает все больше актеров и актрис из местного пула. Вики Крипс, Джордж Маккей и Джек Холден присоединились к актерскому ансамблю. Также идут переговоры с Амаром Си, звездой фильмов «1+1» и «Мир юрского периода». В последнее время он занят на съемках стримингового криминального сериала «Люпен», где играет неуловимого афериста. В постановке уже участвуют Брэдли Купер, Марго Робби, Вагнер Мо, Лаура, Моника Барбара и Джош Гетт. Съемки стартуют в конце июля в Париже. Серия криминальных комедий о Дэнни Оушене и его друзьях с Джорджем Клуни в роли центрального персонажа стала стабильным источником дохода для студии Warner Brothers. Уже была предпринята попытка сделать женскую версию франшизы, но дальше одного фильма дело не пошло. Приквел станет еще одним экспериментом. Действие разворачивается в 1963 году во время проведения Гран-при Монако. Брэдли Купер и Марго Робби сыграют родителей Дэнни Оушена, а Вагнер Моура исполнит роль главного злодея.
1: Длинный дубль.
0: После публикации трейлера прокатная компания Central Partnership отдельно разместила несколько новых кадров из фильма «Битва моторов». Сам гоночный блокбастер компания выпустит в кинотеатрах с 8 октября. Картину вдохновила реальная история энтузиаста и первопроходца российского автомобилестроения Андрея Нагеля. В начале 20 века, несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берется за амбициозный проект – разработку и выпуск первых автомобилей «Руссобалт». В этом ему помогает талантливый инженер Дмитрий Бондарев. Но главным испытанием становится престижная ралли в Монако и выживание в мире, в котором господствуют европейские автомобильные гиганты. Снял «Битву моторов» режиссер Илья Маланин. Роль Андрея Нагеля исполнил Иван Янковский, Дмитрия Бондарева сыграл Юра Борисов. Также в актерском составе Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Сергей Волков, Антон Рогачев и другие. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: пиццееды.
1: Ура, кто-то нас кликнул, наконец-таки опять пиццееда в хорошей компании. Да, очередная пицца сейчас достанется кому-то из наших радиодрузей. Только надо выполнить совершенно простое задание, при этом сделать и выполнить его быстрее всех. Номер для ваших ответов – Viber 707-71-071. Кто быстрее, тот и малайчина.
2: На этой неделе это будет последняя разыгранная нами пицца, но это не означает, что на следующей неделе мы не продолжим, тем более, ой, какая будет интересная семидневка. Ну, ладно, да. Давайте поговорим о том, что сейчас умеем. Есть у нас слово, составленное из двух ингредиентов. Вам их нужно разгадать и написать в Viber. И все. И тогда вы получаете пиццу, ну, если опередите остальных.
1: Ну, конечно. Значит, как всегда, ингредиенты у нас такие простые, они соединяются во что-то. Ну, сейчас поймете, почему мы это взяли и соединили. Я говорю, да? Я говорю?
2: Давай!
1: Внимание! Хренчинес!
2: Неожиданно даже для меня это было. Ну что ж, вот такая пятница с сюрпризом. Хочу вам сказать. Хороших всем напарников.
1: Я хотел другое, конечно. Получился вот такой вот вариант. Через несколько минут итоги.
0: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Пиццееды!
5: Не, ну сегодня задание, конечно, было сложноватое. Хотя в целом все справились. Мне понравился в слове, ну, слово звучало хренченес. Угу. Значит, конечно, там слышится еще и кетчуп, как написал Виталий. Говорит, хрен, кетчуп и майонез. На самом деле, хрен и майонез. Мне понравился вариант от нашего радиодруга Евгения, который написал хреновуха и балантайс. Но это неправильный вариант. Но вам приз зрительских симпатий.
6: Но пятничный. Да, да, получается, да, да, что вы в контекст суперски вписались, но, к сожалению, чуть не туда повернули для того, чтобы забрать приз, да? Но все-таки есть человек, который ответил хрен и майонез. Mm-hmm. Оказался абсолютно прав. Ну, как Саша уже сказал. А Саша назвал, Саша и утвердил. Все. Друзья, сегодня по такому принципу.
5: Но мы же всегда говорим, у нас очень творческая игра. Мы вот по-честному, что загадали, ну и, ну, мы решили так, понимаете? Даже если мы, знаете, это как вот в английском языке пишется порой Манчестер, а читается Ливерпуль.
6: Ну да.
5: Или, ну, где-то там.
6: Или знаешь, как это говорит, мы подумали, и я решил. Ну вот это вот. Ну ладно.
5: Ну мы честно решили, что будет вот так. И да, все. Значит, да. Поэтому у нас очень творческая игра. Поэтому мы говорим, если вы серьезные и очень дотошные, вы не играйте лучше.
6: Так что, друзья, давайте будем поздравлять человека, чей номер заканчивается на 808. Зовут его Станислав. Получайте пиццу.
5: Остается забежать к нам и забрать этот самый сертификат на пиццу, как Анастасия говорила, на следующей неделе мы надеемся или мы уверены, что у нас вот эти розыгрыши продолжатся, конечно, пиццерийные. Да.
6: Мы уверены, что у нас пиццерийные розыгрыши продолжатся и кое-какие еще даже добавятся.
5: Да, поэтому все, включаем обязательно хорошую компанию в 16.35, разыгрываем вкуснющие пиццы, которые, ой, как всем нужны.
1: Пиццееды. Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. На Радио Витебск хорошая компания. Обсудим, не осудим.
5: Еще раз здрасте, обсудим, не осудим. Но тут даже и не осуждаем. Сейчас мы будем жалеть тех людей, которые гоняются за лайками в соцсетях и в различных своих публикациях. Как оказывается, друзья, одни из исследователей связали одержимость лайками с депрессией.
6: Ну ты как-то мягко это говоришь. Мне кажется, все те, кто охотится за лайками и переживает, что у них всего 3 за полчаса больны. Все. Вот не, так ну, вот утопично. Но,
5: возможно, знаешь, у человека может, как это называется, детская травма. Его в жизни никто вообще никогда и не хвалил.
6: Не лайкал, да?
5: Ну, не хвалил, не говорил, что он такой молодец. А он, понимаешь, все старается, а ему никто не говорит. И вот это отдушина, что какие-то посторонние люди, дяди, тети там, значит, лайкают его посты там, причем даже иногда не очень полезные, не очень хорошие.
6: Слушайте, ну такое бывает, на самом деле, в рамках этого исследования, они действительно его провели, оказалось, что все-таки не все прям поголовно, да, оказываются в депрессивном состоянии, но как минимум половина таких людей, которые после лайков начинают активнее выбрасывать контент в свои соцсети, да, есть у них некоторые признаки, поэтому если вдруг вы расстраиваетесь очень сильно, когда очередной ваш пост, который вы готовили 3 часа, никто не пролайкал, вы задумайтесь, может быть, пора уже еще чем-нибудь заняться или как минимум сходить к психологу. Что-то смотришь.
5: Или в грядку поковыряться, на рыбалку поехать, тоже хорошо.
6: Ну да, это тоже, говорят, помогает.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Представь, Настя, как сейчас выдыхают люди, которым остается работать меньше 5 минут на рабочих местах, и все, долгожданные выходные. Понимаете, наше поздравление.
1: А мне представлять не нужно, потому что я уже открыла карту и вижу, как циркулирует машина по дорогам нашего города.
0: Да, все заполняется. Друзья, аккуратненько. Следующим, получается, у нас будет веселый мир, так что готовимся и всем прекрасного настроения.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

В Витебске 17 часов. Новый час.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. На сервисе «Электронная очередь для подачи документов в ВУЗы» зарегистрировалось более 18 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает Белта. Количество мест на каждый день строго ограничено. Их число определяет не РИКС, а сами ВУЗы. Институт только предоставляет платформу-агрегатор. Сервис бронирования времени для подачи документов в учреждения высшего образования заработал с 6 июля. Чтобы записаться на желаемое время, нужно зайти в личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, выбрать область, вуз, факультет, специальность и форму обучения. Далее необходимо забронировать удобную дату и время, а также нажать «Заказать талон». После абитуриент получит PDF-талон и SMS.
1: В мире.
2: Представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели ряд телефонных звонков с руководством США и Ирана конфликта с целью добиться деэскалации и их возвращения к прямым переговорам. Об этом информирует ТАСС. Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника со своей стороны утверждает, что Вашингтон и Тегеран ведут закулисные переговоры с целью снижения напряженности в конфликте. Подчеркивается, что американские военные намеренно наносят удары, а затем делают паузу, чтобы избежать эскалации и дать шанс дипломатии. При этом в минувшую ночь США не совершали атак по территории Исламской Республики. Более 250 авиарейсов отменено в Японии из-за приближения тайфуна Бави, который в ночь на субботу обрушится на южную префектуру Окинава. В первую очередь отмены касаются рейсов, которые влетают или прибывают в аэропорт Окинавы. Отменяются также рейсы в префектуре Кагосима. Авиаперевозчики Японии рекомендуют путешественникам проверять последнюю информацию о своих рейсах. При взлете из греческого города Салоники в самолете компании Ryanair разбился иллюминатор. Из-за перепада давления сидевшего рядом пассажира вытянуло наружу практически наполовину. Мужчину спасло то, что он был пристегнут ремнями безопасности, а также его удержали другие пассажиры. В салоне сразу же выпали кислородные маски, что вызвало панику среди людей. Самолет вернулся в Салоники вскоре после взлета, приземлился в штатном режиме, и пассажиры вернулись в терминал. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Еще раз здрасте, здрасте. Хорошая компания, как всегда, здесь на волне, на главной волне региона, на волне родительской. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, да. Здрасте, здрасте. Пятница, понимаешь, вот это настроение какое. А?
1: Поэтому у тебя так, да? Ты как будто бы подгоняешь всех остальных. Ну, знаешь, судя по дорогам, в целом, как будто бы особо и некого подгонять. Все уже разбрелись, куда им нужно. Есть небольшие пробки в городе, но об этом мы поговорим чуть позже, да, конкретнее. Ну, а пока, чтобы такое интересное рассказать нашим радиодрузьям. Мне кажется, поводов здесь достаточно много, как, например, чемпионат мира по футболу проходит, да, и...
0: Я вот каюсь, ни одного матча не посмотрел.
1: Слушай, я тоже...
0: Сейчас в меня полетят бутсы, мне кажется.
1: Да нет, но это же нормально. Кто-то интересуется футболом, кто-то не очень интересуется, но вместе с тем новости-то так или иначе попадаются постоянно в ленту. И вот недавно, по-моему, вышла одна из команд уже в финал окончательно. Какая, Саш, врать не буду.
0: Сейчас в тебя тоже, смотри,
1: да.
0: сейчас нас летит
1: поток. Сейчас Таня Воронцова прилетит к нам и скажет, вы что,
0: грешники?
1: Обалдели?
0: Ага.
1: Да, но почему я об этом вспомнила? Потому что в связи с этим огромное количество туристов приезжает в разные страны. Вот. И очень интересные показатели здесь выдает у нас Англия. Представляешь, Уэльс, шахтерский городок, небольшой, я напоминаю, что это и где это. Там недавно выявили самое популярное имя среди новорожденных. Уже третий год подряд. Как ты думаешь, какое в Англии, в Уэльсе, самое популярное имя для новорожденных?
0: Ну, я знаю, что последние несколько лет там Мухаммед было популярное. И что?
1: Ну, так и есть.
0: Да? До сих пор?
1: Ну, так
0: смотри,
1: и есть.
0: Смотри, как держит марку. А?
1: Ты видишь, да, что туризм-то делает с людьми? Теперь и в Англии много Мухаммедов.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: На радио Витебск хорошая компания. Свои на дороге.
1: Наши радиодрузья уже сигнализируют о том, где какие пробки. Евгению спасибо. Он написал, что пробка от вокзала и на улице Буденного, и прям вот почти что до моста.
2: Да и мне кажется, на космонавтов прямо сейчас в скором времени будет пробка, потому что, ну, такое состояние, вот еще немножко и будет все. Ну, а что касается еще некоторых событий на дороге, вот я здесь увидела, представляешь, буквально пару минут назад ДТП случилось на перекрестке Московский-Черняховского, поэтому, друзья, там уже собирается пробка, имейте в виду, Ленина затянула машинами практически полностью, та же самая ситуация на улице Замковой. Как я понимаю, Кировский мост пока еще держится, но это пока. Друзья, что касается моста Блохина, он в таком же сегодня состоянии. Сегодня единственное, где дополнительно появились пробки, это на проспекте Строителей, в районе перекрестка и на Московском проспекте. Видимо, народ все-таки выезжает. Ну и, конечно же, куда мы без Фрунзе. Хотя здесь как-то пока еще полегче. Видимо, не все добрались, поскольку пробка в той части города, ну, собственно, откуда обычно и едут.
1: Все хотят быстрее, чтобы начался вечер пятницы. Это чувствуется по движению. Друзья, но не будем торопиться. Пятница нас догонит, поэтому аккуратненько будем вежливыми на дороге, не торопимся, естественно, уступаем и будем взаимно вежливыми. Значит, на счет раз, два, три предлагаем мы поучаствовать в нашем челлендже под названием «Свои на дороге». Будем миргать, да, по команде включаем аварийку своего автомобиля, несколько секунд крутим головой слева, справа, впереди, позади. Если ответочку увидели от кого-то, можно написать Viber 707-1071. Мы, конечно же, передадим привет. Если в одиночку миргаем, тоже пишите. Все отлично, все хорошо, всех с пятницей готовы. Поехали, погнали, полетели.
3: Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
5: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Елена Померкова на Московском проспекте. Движение не ахти, конечно, но настроение пятничное. Это радует.
1: Отлично. А Иван тоже отписался, говорит, отмергался на улице генерала Ивановского почти дома. Всем привет. И Иван тоже большой привет.
0: С Черняховки нам машет Руслан. Да, стою в пробке. Что поделать? Но пятница есть пятница.
1: Так, есть у нас еще на Терешковой Олег отмергался. Вам тоже привет.
0: Сава помергал в гараже, сфоткал свою машину, свою Ладу 1115, которая на ремонте. Спасибо, что миргаете на ремонте.
1: Красота. Есть у нас Александр, который не моргал, потому что уже машину в гараж загнал. Сильно домой торопился. Александр, в любом случае, вам большие приветы.
0: Евгений вспомнил, что когда-то там был ресторан «Журавинка». Он миргает возле ДТП, которого, говорит, уже нету. Но если рассосалось и люди разъехались, это очень хорошо.
1: Да, здесь поддержу. Есть у нас еще и Елена на Форде Мондео. Отмергала на строителей возле планеты. Всем прекрасного настроения.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
7: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл. Всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-45-00 и на Омабай.
8: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Вот и добрались практически мы до новостей середины часа, после которых догрянет веселая битва за спальный мешок.
1: Да, но, кстати, прежде чем мы перейдем к этой битве, вот Светлана здесь тоже почти добралась домой, а точнее нет, уже дома. Мой Мерсик в гараже, поэтому миргаю глазками и имею возможность написать вам.
0: Отлично, Воршу, большой привет, как всегда. Так, да, готовимся к игре под названием «Влетай в лето» сразу же после новостей.
2: Хороший вечер в хорошей...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Витебский регион намерен расширить сотрудничество с Андижанской областью Узбекистана. Победители городского этапа конкурса «Суперпрофи-2026» назвали в Витебске. Спасатели МЧС отработали поиск грибников и спасение парашютиста на пресс-конференции в лесу под Витебском. Подробности в начале следующего часа, а в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жред города Витебска требуется на должность первого заместителя управляющего главного инженера, специалист с опытом работы в строительстве и наличием квалификационных аттестатов Белстройцентра. На должность заместителя управляющего по эксплуатации инженерных систем, специалист со знанием устройства инженерных систем жилого дома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375 33 399 58 32.

0: Ой, Фриета.
1: А сегодня, друзья, у нас завершается этот большой 10-недельный марафон, в результате которого мы разыграли огромное количество очень важных, очень нужных летних призов от турагентства «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируются. И на этой неделе финальный розыгрыш и финальный приз – это спальный мешок. Мы ищем последнего претендента на этот суперприз. И буквально в течение ближайших 7 минут решится судьба этого гаджета.
2: Да, решит судьба этого гаджета. На самом деле, мне кажется, таким, с одной стороны, очень простым способом, с другой стороны, может быть, кому-то он покажется странноватым. Это я про колесо фортуны и заодно, наверное, про локацию, которая уже прямо сейчас маячит перед моими глазами. И, если честно, хочется очень сильно уже к ней приступить, учитывая, что мы сейчас определим человека еще одного, которого занесем в список. Ну, а после этого и определит колесо фортуны, кому же достанется главный приз этой недели.
1: Я представил сейчас человека, который первый раз слышит, что у нас происходит, потому что что это разыгрывает он такое? Что? И вот он включил, сейчас объясняем правила. Значит, в игре под названием «Влетай в лето» мы совершаем некое такое ментальное радиогеографическое путешествие в какое-то место. Или я, или Анастасия рассказываем про какой-то очень интересный уголок на нашей планете, вы пытаетесь догадаться, ну, в зависимости от того, что мы хотим, или страну, или город. Спрашиваем, сегодня будет немножечко все по-другому. Да, ваши варианты ответа мы принимаем на Viber 707-71-071. Кто быстрее угадывает, тот попадает в список претендентов. Пятым он становится из этой пятерки, потому что четверо уже есть. Мы потом рандомайзером выберем самого-самого счастливого. Мы ему спальный мешок и достанется. В целом, все, я, мне кажется, рассказал. Анастасия рассказала. Осталось тебе погрузиться в вот эти самые далекие края.
2: Ну, не самые далекие, потому что отправляемся мы в страну Балтийского моря. Конкретнее я говорить ничего не буду, потому что слишком очевидным станет ответ. Но, тем не менее, друзья, где-то вот в том районе.
1: Тебе надо что сказать? Скажи вот сейчас.
2: Можно я договорю, все, и я там в конце скажу.
1: Я молчу.
2: Пожалуйста, события. Так вот, что касается локации. Отправляемся, вы поняли уже куда. Что я там вижу, друзья? Во-первых, это уникальное место. Уникальность его заключается в том, что там есть и дюны песчаные, и при этом есть танцующий так называемый лес. На самом деле это хвойный лес, просто там очень какие-то витиеватые, интересные, изогнутые деревья. На самом деле там есть легенды и так далее, и так далее. Кстати, ты знал, что этот лес изначально в 61-м году высадили на месте разрушенной школы?
1: Нет.
2: И вот его высадили на этом месте, и после этого почему-то стали в разные стороны расти эти деревья, ну, их назвали танцующими, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Если что, в 1961-м высадили их. Достаточно большая территория находится вот в таких украшениях, наверное. Туда можно прийти, посмотреть на все это. И мне необходимо следующее. Мне необходимо название данного парка. Потому что, ну, локация, она такая размытая. Mm-hmm. А вот название парка, да, мне кажется, все сразу будет понятно. Я вот не знаю, насколько я понятно объясняю. Может быть, есть еще что-то, хотя нет. Вижу, что все в порядке. Вроде как, и может быть, даже прямо сейчас и найдется у нас победитель.
1: Ну, можно было просто добавить, что это в Калининградской области, да?
2: Как и Балтийское море.
1: Но.
2: Ну.
1: Но. Но все,
2: ты хочешь да? прям вот все не, разложить?
1: Не, ну ладно,
2: там,
1: все.
2: Окей, там рядом Калининград, там рядом Гданьск, там рядом еще одна страна.
1: Хорошо, все, слушаем песню, подводим итоги. Друзья, кто станет пятым претендентом?
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на радио «Витебск».
3: Влетай в лето. Такой сейчас ответственный момент. Через несколько мгновений узнаем, кто станет последним претендентом на спальный мешок, а потом мы крутанем наш рандомайзер и узнаем, кто вообще его пойдет и заберет. Вот хорошо. Значит, по правильным ответам давайте. О чем Анастасия рассказывала? Она сейчас сама вам расскажет.
4: Друзья, «Танцующий лес» — это «Куршская коса». Да.
3: Правильный ответ.
4: Это правильный ответ. Да, были, кстати, и другие, тоже не менее интересные. Возможно, кто-то просто, знаешь, включил радиоприемник и там... Ну, лес, угадывайте, где. Нет, и они такие, ну, любой.
3: Лес, пляж. И написали Мазурина многие. Спасибо за патриотизм, конечно.
4: Нет, ну а что, песок есть, деревья тоже имеются.
3: Все нормально, хорошо.
4: Но не танцующие, хотя, наверное, это про состояние, да, в котором окажешься. От этого и зависит, собственно говоря, картинка.
3: Вот у наших людей просто, чем дальше пятница, тем больше лес танцует вокруг. Вот и все.
4: Друзья, давайте все-таки сосредоточимся на другом. Имитацию поисков мы аннулируем, потому что найден человек, который ответил верно и сделал это в числе первых. Александр, поздравляем вас.
3: У Александра номер заканчивается на...
4: 272.
3: Вот, спасибо за подсказку. И готовлю у тебя, Анастасия, вот этот самый веселый агрегат, который ты сейчас крутанешь, и все, и здрасте, привет.
4: Я уже готова. Ты представляешь, за 10 секунд определиться, кому же достанется спальный мешок. Эх, всего лишь 10 секунд.
3: Пока крутится, я хочу поблагодарить нашего партнера, турагентство «Вокруг света», которое предоставило те призы, которые мы разыграли, и бассейн для всей семьи, и матрас надувной, и гамак, и сумка-холодильник, и кресло складное для путешествий, палатку тоже разыграли, и зонт пляжный, и плед, и навесные качели, и вот остался спальный мешок, и он достается. Номер 3. А у нас в среду выиграла Елена, и мы вот Елену и поздравляем. Остается только с ней связаться и сказать, что она большая молодец. Насим, наша вот эта плеяда розыгрышей от турагентства «Вокруг света» закончилась, но я думаю, что впереди много разных игр. Много впереди всего интересного.
4: По следующей неделе мы будем путешествовать, мне кажется, и по нашему городу локаций будет достаточно. И будет казаться, мне кажется, даже иногда, как будто бы мы выехали из Витебска.
3: Это да.
0: Влетай в лето. Наша музыка.

0: 8 50 40.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА БАИ.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: наши радиослушатели по-разному добираются на работу. Кто-то пешком любит, да, кто-то на общественном транспорте, кто-то на личном автомобиле, кто-то на велосипеде, кто-то на самокате. Самокате, я даже неправильно сказал, потому что меня немножко так это... Вот. А есть мужчина в Индонезии, он летает на коптере своем, да.
1: Ну, вот такой вот транспорт в Индонезии, на секундочку, да?
0: Это Индонезия, конечно, да. Причем цепляется крючком каким-то, висит на веревке на этом квадрокоптере. У него сразу заложен маршрут, и его тащит вот этот вот веселый вот этот вот голубой вертолет.
1: Ты представляешь вот такое вот такси у нас в городе?
0: Нет, не представляю.
1: Когда все в пробках и невозможно никуда добраться, но тебе очень-очень нужно прямо сейчас. Вот уже и тебя поднимают такого нарядного и отправляют куда-нибудь в другую часть города.
0: Не, я лучше пешком. Я как бы смотрел видео, не хочу я в Индонезию.
2: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Как всегда, наша служба информации следит за всеми мировыми событиями и готова об этом вам рассказать.
1: Да, Татьяна Воронцова держит руку на пульсе событий. В начале следующего часа встретится, а по всем расскажет.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебском облсполкоме прошла встреча делегаций Витебской и Андижанской областей, где стороны детально обсудили механизмы по сотрудничеству, передает Белта. Как отметила заместитель председателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина, Витебская область продолжает углублять сотрудничество с областями Узбекистана. Уже есть опыт реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства. В Шумилинском районе был взят в аренду животноводческий объект, где сегодня выращивают крупный рогатый скот. Поприветствовал делегацию из Андижанской области председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник. Он отметил, что это взаимодействие должно стать образцом экономического сотрудничества между Белоруссией и Узбекистаном. Хаким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов добавил, что Беларусь – добрая, надежная страна, и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству по всем направлениям экономики, причем в каждом регионе страны.
0: Новости региона.
1: Участниками городского этапа республиканского конкурса молодых работников предприятий, организаций и учреждений Республики Беларусь «Суперпрофи-2026» стали 12 талантливых представителей, сообщает Витьбичебай. Педагоги и медики, работники в сфере промышленности, транспорта и коммуникаций, культуры и социальной защиты, специалисты крупных предприятий и организаций города в стихотворениях и прозе рассказали о любимой работе, своих достижениях и успехах. На сцене Дворца культуры железнодорожников они исполнили трогательные песни о Беларуси, читали стихотворения на белорусском языке, демонстрировали умения в ораторском мастерстве. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горосполкома Павел Дроздов и первый секретарь городского комитета ООО БРСМ Александр Башнев поздравили конкурсантов с успешными выступлениями, вручили им сертификаты участника, а победителям в своих номинациях дипломы и фирменные статуэтки. Сотрудники МЧС под руководством члена Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальника областного управления МЧС Сергея Мелешкина, продемонстрировали спасение заблудившихся и условно пострадавших грибников, а также парашютиста, который по сценарию зацепился парашютом за крону дерева и повис над землей. В таком зрелищном интерактивном режиме в лесном массиве в черте города прошла пресс-конференция, приуроченная ко дню пожарной службы Беларуси. На ней подвели итоги работы областного управления МЧС в первом полугодии 2026 года. Главный спасатель области предупредил об опасности, которую несет купальный сезон. В первом полугодии этого года в области утонули 24 человека, среди которых один ребенок. Спасено 15 человек, из них 5 детей. За последние 10 лет в области утонуло 710 человек, из которых 36 детей. Основные причины гибели несовершеннолетних – неумение плавать, купание в запрещенных местах, игры у водоемов без присмотра взрослых. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов – 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов – 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Там партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: быть приятнее пятничного вечера, который уже наступил. Разве что вечер с хорошей компанией. Ну, причем эта компания, может быть, у вас своя, у нас своя. Ну, у нас своя.
1: Да. Ну, еще вечер, утро субботы тоже, может быть, мне
0: это
1: кажется,
0: прекрасно тоже
1: лучше,
0: утро.
1: Чем пятница, потому что, понимаешь, еще впереди целых два выходных, а ты такой бодренький, свеженький, проснулся, когда захотел. Понимаешь, что никуда не нужно особо, если, конечно, не запланировал заранее.
0: Ну да, или позднее утро субботы тоже очень хорошо. Когда вот это, когда тебе, извините, солнце в попу светит, а ты плевать на него хотел, тебе не надо никуда. А.
1: Да, однозначно. Есть плюс в таких днях, но мне кажется, большой-большой плюс пятницы в том, что ты пока еще не отошел от рабочих процессов, и поэтому можешь что-нибудь такое интересное, да, сгенерировать. Ну, например, на понедельник. Да, сделать такое домашнее задание, нет, так говоря, которое же, сам себе придумал.
0: Говорят же, к понедельнику надо готовиться в пятницу. Как это не, ну, не прискорбно.
1: Да, умные люди.
0: Обязательно надо все, и чтобы рабочее место было хорошее, чтобы вы пришли его, и вас ничего не раздражало.
1: В общем, мы рассказываем то, что можно позаимствовать, например, из китайской культуры. Это не то, что мы прямо сейчас говорили, но то, что будет. В общем, у них есть одна такая интересная фишечка. Каждый новый рабочий день они начинаются с денежного танца.
0: Денежный танец.
1: Угу. Денежный танец. Под определенную музыкальную композицию с определенными движениями, как будто они там собирают что-то, потом это все по карманам раскладывают, потом это смахивают. Ну и, в общем-то, свято верят в то, что это работает. Не знаю, работает ли это на деньги, но точно работает на организм, на оздоровление организма. Представляешь, приходишь ты на работу такой, и такой, ребят, знаете, есть у меня тут пару движений, 100% информация, будут деньги после этого. И вы начинаете, там 10 человек становится, и вы начинаете вправо, влево, макарена, вправо, влево, макарена, ну и так далее.
0: У нас похоже есть, я тебя, извини, перебью, называется планерка. Когда вызывает начальник всех подчиненных, они становятся, а он им из-за вчерашнего и на будущее такие мотивации дает, что прям даже не за деньги работать хочется.
1: Как будто бы танцевать захотелось еще сильнее.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: нашу пятницу, и после небольшой рекламы рубрика в хорошей компании под названием «Фреш или трэш». Ну вот посмотрим, это все-таки хорошо или это
1: не очень.
0: Не очень, да.
2: Реклама.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Черная пятница с картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Фрэш или трэш?
0: Как только люди не хотят разнообразить, ну, не досуг, а свое вообще времяпрепровождение в любых местах. И появилась очень интересная услуга. Может быть, кому-то из наших людей это тоже понравится. И они решат, что да, я хочу так. И, знаете, последние уже, наверное, лет скоро 15, наверное, очень популярны так называемые партнерские роды. Но мир не стоит на месте.
1: Саш, на твоем месте, мне кажется, я бы не предлагала нашим девчатам похожие варианты. Затея, конечно, интересная, но мне кажется,

0: она родилась в момент, когда уже не знают, а чем же удивлять других.
1: И чего еще в жизни пожелать?
0: Да, потому что смотри, ну то есть, чем больше гласности во всевозможных вопросах, да, тем больше как будто бы появляется людей, которые готовы дополнить какое-то событие. Так вот, такими людьми, народах, на секундочку, стали диджеи. Это если что, не мы. Это люди, которые крутят пластинки. В общем, они в России приоритетно выбросили на какой-то сайт услуг, что они могут оказать услугу. Ты представляешь, всего лишь за какие-то 30 тысяч рублей, ну, это, напоминаем, что это почти 1000 белорусских, могут организовать сопровождение, музыкальное сопровождение родов для прекрасной девушки.
1: Боже,
0: от 2 до 12
1: ты уже
0: часов.
1: Ты уже радуешься. Представила, какой вот это, ну...
0: От абсурдности ситуации.
1: Ну да.
0: Ну, в целом, интересное, конечно, предложение, ты понимаешь?
1: Музыку они сами или по желанию кто
0: ты
1: заказывает?
0: Ты что, за 30 тысяч рублей заказываешь мужика еще музыку, ему флешку свою отдаешь? Это что это такое? Это можно брата позвать или маму и сказать, давай, переключай, пока я здесь вот...
1: Не, ну там же профессионально, знаешь, красиво, чтобы это было там побыстрее.
0: Красиво это в смысле, он приходит в костюме такой, опа, кнопочку.
1: А сейчас медленная композиция.
2: Хорошая компания лучше, чем обычная.

0: Анастасия, мне сейчас надо будет быстренько сбегать к нашему придворному звездочету. Поговаривает, он подготовил свежий любовный гороскоп на эту пятницу. Надо обязательно людям рассказать это.
1: Хорошо, в таком случае я встречу Влада Кузьмина со спортивной программой. Спорт FM скоро будет здесь.
0: А я думал, с караваем, с бутсами, скорее всего.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. И не только. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт.ФМ в деле.
1: Спорт.ФМ. Какой счет?
0: Франция – первый полуфиналист чемпионата мира. Команда Дешама без проблем обыграла Марокко. Она выходит в полуфинал на третьем мундиале подряд. Мбаппе оформил сотое голевое действие за сборную, сравнялся с Месси по голам на чемпионате 2026. В 1-2 Франция сыграет с Испанией и Бельгией. Кстати, о матче Испания-Бельгия. Сегодня сыграют во втором четвертьфинале чемпионата. Сможет Ламин Ямаль вытащить свою сборную в полуфинал на первом же чемпионате мира в карьере? Или испанцев остановят опытные Де Брюйне с Лукаку? Узнаем в 22 часа.
1: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
0: Марокканские фанаты устроили массовые беспорядки в Лондоне после вылета своей сборной с Мундиаля. Болельщики забросали улицы мусором и вступили в столкновение с полицией. Один правоохранитель даже пострадал. 40-летний Лука Модрич останется в сборной Хорватии после вылета с Мундиаля. На его решение повлияло предстоящее назначение главным тренером Славена Билича, под руководством которого полузащитник дебютировал за команду. Эриксон готов вернуться к футболу, несмотря на предостережения врачей. По информации Daily Mail, Кристиану говорили, что новый инцидент с сердцем – вопрос времени. Но Эриксона это не останавливает. Вольфсбург уже подтвердил, что игрок начинает программу реабилитации после того, как потерял сознание в июне.
1: Спорт.ФМ. Просто лучший.
0: Эрлинг Холланд ест 6 раз в день и потребляет 6000 калорий. Это примерно 24 обычных чизбургера. Норвежец предпочитает курицу, пасту, стейки, рыбу, овощи и мед. Пьет в основном воду и избегает сладких перекусов. Экс-партнер Холланда по сборной Джошуа Кинг говорит, что Эрлинг жрет как медведь. Ясин Буну установил рекорд Мундиаля по отраженным пенальти с учетом послематчевых серий. Вратарь Марокко засейвил 4 удара с точки. Ясин пропустил всего 2 из 9 пенальти на чемпионатах мира. Помимо 4 спасений были еще 3 удара мимо ворот. Герои среди нас и не носят плащи. В интернете появилось видео, как мужчина на рейсе Буэнос-Айрес Барселона купил доступ к Wi-Fi, чтобы насладиться матчем Аргентины с Египтом. Фанат не забыл про других пассажиров и поделился трансляцией со всем самолетом.
1: Спорт.ФМ. Это интересно.
0: Мужская сборная США отдаст половину призовых за выход в 1/8 финала чемпионата мира женской сборной. Эта сумма равна примерно 6,5 миллионам долларов. Все из-за коллективного соглашения, которое игроки и федерация подписали в 2022 году. По нему призовые делятся поровну между обеими командами. В случае победы американок на чемпионате 2027 года мужчины получат на всех около 2,5 миллионов долларов. Крупнейшая аргентинская сеть магазинов мороженого изъяла из продажи мороженое со швейцарским шоколадом до конца 1/4 чемпионата. Именно там встретятся Аргентина и Швейцария. Как заявил бренд, у нас только аргентинский шоколад, а швейцарский пусть останется в морозилке до лучших дней. Сборная Норвегии жила в отеле около стройки. Игроки не вытерпели условий и переехали. Скандинавов поселили в Форт Лодердейле перед встречей с Англией. Важнейший матч в истории страны. А рядом с гостиницей ремонтные работы. Футболисты устали от постоянного шума, да и до пляжа идти больше 4 километров. Команда не выдержала и 2 ночей, пишет The Sun. Готовиться к четвертьфиналу решили в другом месте. В спорте мелочей не бывает, особенно на Мундиале. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт.ФМ.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
4: Витебск.
1: Хит на все времена.

0: Фу, отдышаться надо. Прибежал я с гороскопом от нашего, как я говорил, придворного звездочета. После небольшой рекламы, после того, как я отдышусь воды попью, расскажем обязательно.
1: Отлично. Реклама на радио Витебск.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Вот представь, Анастасия, человек, ну, например, какой-то.
5: Угу.
0: В понедельник любовный гороскоп не слушал. Во вторник слушал, в среду не слушал, в четверг не слушал. Но в пятницу надо послушать. А когда еще уже?
5: Ну, конечно, тем более, когда впереди 2 дня и будет где разгуляться. А если нужное направление задать, так это же вообще выходные пройдут на ура. Поэтому этим сейчас и займемся, как обычно, от Овна в дары. Да?
0: Да, я? Давай, Овны. Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно находиться рядом с вами, поскольку ваш характер нельзя будет назвать сахарным при ближайшем рассмотрении. А вашей половинке захочется именно спокойствия, стабильности и отсутствия каких бы то ни было отрицательных эмоций. Задумайтесь.
5: Задумались. Кстати, тельцы у нас здесь еще есть. И тут все очень просто. Нельзя сказать, что этот день будет каким-то особенно романтичным или полным страсти. Но влюбленные тельцы проведут его очень приятно. Но самое главное, лучше не строить особенно сложных планов, касающихся романтических свиданий.
0: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить, что то, что он вам действительно нужен, важен и интересен. Напротив, его будут терзать невеселые мысли на совершенно противоположную тему. Постарайтесь сделать все возможное для их ликвидации, в противном случае ваши отношения могут ухудшиться.
5: Так, юные раки, именно к вам сегодня обращаются звезды.
0: Юные?
5: Юные, да. Юные раки, вот в первую очередь это касается именно вас, тех, кто может ждать судьбоносные встречи. Именно такие с вами сегодня могут случиться. Даже не исключена любовь с первого взгляда. И тут перспектива самая благоприятная, так что доверяйте интуиции и своей судьбе.
0: О, как! Львы, сегодня вам будет довольно трудно вспоминать о некоторых моментах вашего совместного прошлого с вашим любимым человеком. А раз так, может быть, и не стоит этого делать.
5: Весы. Многие из вас сегодня будут приятно удивлены тем, насколько человек, с которым вы познакомились совсем недавно, хорошо вас понимает и знает, какая поддержка вам нужна. Ну а если вдруг нас слушают весы, у которых давно сложилась пара, то, знаете, у вас могут появиться какие-то новые поводы для радости и совместных праздников.
0: Скорпионы, даже если у вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем вашего любимого человека, сделать это просто необходимо. Иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет вас вникать. Улыбайтесь и кивайте.
5: Ой, стрельцы, сегодня вас будет слегка штормить, так что держитесь. Ведь эта пятница будет благоприятна в основном для тех стрельцов, чьи романтические отношения относительно недавно начались, нежели для тех, кто давно вместе с любимым человеком. Во многих парах могут возникнуть разногласия, связанные с тем, что накопилось достаточно много неразрешенных вопросов, и каждому из партнеров будет что сказать по этому поводу.
0: Козероги, совсем не обязательно высказывать вашей половинке все в глаза. Сегодня она, скорее всего, не воспримет ваши замечания, только обидится почем зря. Поэтому покричать можете на ее фотографию или просто в пустоту. Эффект тот же, а душа болеть будет гораздо меньше.
5: Так, есть у нас еще и водолеи, да, у которых в целом неплохая пятница с точки зрения романтики. В первую очередь для водолеев, которые связаны взаимными чувствами с кем-то из коллег или деловых партнеров. Секундочку. Да, а также этот замечательный день подойдет для встречи с человеком, который вам давно нравится.
0: Рыбы. Стоит или не стоит? Ну, помните, это be or not to be. Решать вам. Вы, конечно, можете посоветоваться с друзьями, родственниками, с домашним психологом, если таковой у вас имеется. Но окончательное решение все же принимать вам и вашему сердцу. Разум, увы, в любовных делах не помощник. Особенно сегодня. Всем прекрасного вечера.
4: Любовный.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: I am paid to exist.

0: На радио Витебск хорошая компания. Трек вечера.
1: 18.54, хорошая компания, рубрика «Трек вечера», та рубрика, в которой вы конкретно, друзья, выбираете, что будет у нас звучать в начале программы приветов и поздравлений. Музыкальный агент, ваш выбор нам важен. От нас вообще с Анастасией ничего не зависит, ну, кроме того, что мы каждый выбрали по песне, а вы выбираете из них уже, вот.
2: Ну и да, мы еще будем своими глазами смотреть, сколько каких сердец, и опираясь на эту информацию, собственно говоря, и решим, что же прозвучит в полном формате уже в следующем часу. Есть, как обычно, две песни на выбор, так что давайте-ка погрузимся в этот саунд-мир. Что касается вот такого первого кандидата, на самом деле все достаточно просто. Честно говоря, на днях я случайно услышала эту песню и такая: «А, точно, была же такая!» И исполнитель такой тоже был, так что если вдруг зайдет «Красное сердце» Алекса Феррари.

0: для вот этого отдыха, когда ничего не надо, надо только бегать к бару и от бара, и вот все.
1: Бери-бери, там же так и поется.
0: Да, да, да. Вот поэтому, тебе, красненькие сердечки, если вы считаете, что музыкальный агент, начнем вот этой вот веселой песни. Послушайте, я вот как копался и вдруг увидел, думаю, боже мой, я давно вот эту песню не слышал на нашей волне. А почему? А давайте попробуем послушать «Черные сердечки» за Алешку. Вдруг кому-то сегодня такое настроение.

0: очень хорошая вещь, под нее орать в машине, девчонкам.
1: Мне кажется, под эту песню, даже если не было у девчонки Алешки, она хотела его завести, чтобы, собственно, эту песню потом ему и петь.
0: Это да, это да. Тут Жуков, конечно, молодец.
1: Согласна.
0: Да. Так, ну и давайте и привет, и поздравления, конечно же, тоже все аккумулируем, чтобы в следующем часу все рассказывать и добавлять туда музыкальные заявки. Музыкальные заявки, отлично!
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии. Ключевой проект, который позволил это сделать, АЭС в Островце. Атомная станция уже заместила порядка 11 миллиардов кубометров природного газа. С момента запуска первого энергоблока АЭС суммарно выработала 63 миллиарда киловатт-часов электричества, или 40% потребностей страны. Это снизило зависимость от внешних рынков и кризисов, которые в энергосфере сотрясают Европу. Белорусская АЭС – мощный драйвер социально-экономического развития Гродненской области. К примеру, в Островце возводят новые микрорайоны, активно развивают инфраструктуру. В этом году ожидается заключение договора на возведение третьего энергоблока.
1: В мире.
2: Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США новый пакет помощи, который будет включать дополнительные ракеты РАС-3 для систем «Патриот». Об этом информируют РИА Новости. По словам Зеленского, вопрос производства систем ПВО «Патриот» в Украине уже решен политически с президентом США Дональдом Трампом. Ранее сам Трамп допустил, что США могут передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для этих комплексов. Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление своей системы противовоздушной обороны. Палящий зной снова угрожает Франции. В столичном регионе объявлен наивысший красный уровень погодной опасности. Здесь ожидается 35 градусов жары. В субботу, 11 июля, режим максимальной опасности охватит 24 департамента, где проживают 22 миллиона человек. При этом почти вся территория страны на оранжевом режиме. Как отмечает французская пресса, ранее в столичном регионе никогда не вводили красный уровень опасности дважды в год, особенно с таким коротким промежутком. Европа закроет соцсети для детей и подростков. Представитель Еврокомиссии подтвердила, что сейчас готовится доклад об ограничении доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Окончательная версия будет готова в понедельник. Этот документ, по словам чиновницы, должен предоставить научную базу для будущих ограничений и склонить к ним сомневающиеся страны. Ограничения могут быть введены на всей территории Евросоюза уже в сентябре этого года. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: агент.
1: Программа «Привет, а вы поздравления!» Музыкальный агент начинает свою работу на радио «Витебск» 19.07 в нашем городе. 50 минут посвящены вашим приветам, поздравлениям, музыкальным заявкам. Может быть, как кто-нибудь напишет: «Валерий, котлеты готовы, давай кидай своего железного коня где-то в гараже».
2: Мы все зачитаем и песню соответствующую поставим.
1: Правильно, мы добрые люди, добрые.
2: Да, да. Что касается нашей программы «Максимум», то она сегодня скоро тоже будет выполнена, а точнее в 20.00, потому что в это время мы закончим здесь наше веселое разглядяйство, друзья. Но прежде чем мы приступим к самому важному, наверное, в эти 60 минут, все-таки перейдем еще и к праздникам.
1: Да, да. Давай.
2: Сегодня, ой, мне кажется, многие, возможно, отмечают уже, Всемирный день жареного мяса, говорят, сегодня есть.
1: Ну, ты правильно сказала, что многие уже отмечают?
2: Да.
1: Это нормально? Это
2: многим
1: мы...
2: и не нужно было слушать, чтобы отметить этот праздник.
1: Многим вообще поводы не нужны. День пришел. Вот и здравствуйте. Я когда в утреннем эфире работал, я всегда видел этих мужчин на Советской, которые ждут открытия магазина.
2: Да. Какой недобрый смех. Так, ладно. Давай, еще один, кстати, праздник есть. Ну, что-то такое. На сказочном.
1: Это только ягодки. День красивых цветов сегодня, кстати. Здравствуйте, что тут происходит?
2: Пятница.
1: Да?
2: Да. Так, я, знаешь, за что больше всего переживаю? Что нам придется с тобой после работы...
1: Ты скажешь, за себя.
2: Хоть не за еду уже, хорошо. Так вот, что нам придется вот так неожиданно отметить в конце рабочего дня день полета на зонтике. Я надеюсь, что все-таки вот это прерогатива останется Мэри Поппинс. Мы
1: нет,
2: с тобой такого делать не будем.
1: Нет, ну это никак. Это только большой зонт, или тогда уже конкретно с инструктором, чтобы с кукурузника, с инструктором.
2: Чтобы с завещанием, с видеокамерой, со всем остальным.
1: Нет, просто про хорошее, чтобы получить эмоции какие-то. Вот у меня, допустим, знакомый, он всегда хотел прыгнуть, но сам боялся. С инструктором такая услуга была, и он получил колоссальное удовольствие. Говорит, я был уверен в этом человеке, я его лично знаю, как бы все хорошо и отлично. Вот. О чем мы, к чему мы идем? Мы идем к светлому будущему, это понятно. Но в начале этого светлого будущего послушаем песню, которую выбрали наши радиодрузья.
2: Чуть-чуть светлой грусти организуем.
1: Да, ты правильно сказала, что когда многие девочки слушают эту песню, им бы очень хотелось, чтобы в их жизни появился Алёшка, чтобы вот такую песню петь все-таки, да? Поэтому абсолютное большинство наших радиодрузей не захотело слушать про «Бара-бере-бере», а лучше вот это, на человечьем языке, да, послушаем. А ждем ваши приветы и поздравления. Вайбер, Телеграм, 707-101-071.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Пока играли руки вверх, Данил написал, передал привет Черепу и попросил Cannibal Corpse, но, к сожалению, нашей фанатеки нет данного коллектива.
2: Интересное, конечно, у нас здесь есть приветствие.
1: А люди у нас разные слушают, да, с разными музыкальными пристрастиями. И приятно, что кто-то из Марии может и руки вверх послушать, и Джелагонию, и Cannibal Corpse. И все мы любим друг друга. Это братство наше радио Витебск.
2: Да, кстати, я вот только что открыла сообщение от человека, который, как я понимаю, предпочитает Modern Talking, но не сегодня. Это были какие-то предыдущие сообщения. А сегодня просто просит передать привет маме Ольге, а также папе Евгению. Передаю вам большой привет и желаю большого здоровья. Люблю вас.
1: Кирилл написал, поздравляет своего друга Петра с днем рождения. Желает вам самого хорошего. Бро, будь сильным, будь мужественным и купи новую тачку. Спасибо. Так написал.
2: Хорош. Также у нас есть еще и Кирилл, который передает привет Максу. Он сейчас едет куда-то, как я понимаю, по работе. Поэтому ни гвоздя, ни жезла. Ждем-с.
1: Так, и Павел вот только что еще прислал. Здравствуйте, любимое радио. Можно что-то веселое. Есть новая песня от Люсы Чеботиной «Зеленые глаза». Давайте послушаем. Ну, наверняка не грустная.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмонте.

0: 8.50 40. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Музыкальный агент.
3: Интересные все-таки праздники в мире есть. Вот сейчас чемпионат мира по футболу, и много лет назад, 148 лет назад, по-моему, придумали футбольный свисток, между прочим, Тасти. И даже сегодня отмечается день рождения футбольного свистка. Я думаю, что, знаешь, эта игра же такая, она очень мужская вначале была, да? Потом стали ходить люди, там, женщины, дети. И был же судья. И мне кажется, судья, он никогда не лез за словом в карман. Порой эти слова были очень серьезные, поэтому решили заткнуть этому судье рот свистком, чтобы он, ну, как-то помягче выражал свои эмоции.
4: Так и появилась цензура.
3: Да, да, да. Поэтому сейчас судьи только свистят, показывают красные карточки, желтые карточки, какие там есть еще.
4: Не свистить денег не будет. Интересно, а как вот это вот появилось? Ну, ладно.
3: Это мы потом найдем. Да, пока будет играть «Черена песня», расскажем историю. Ну, а пока программа «Приветов поздравлений» продолжает свою работу. Вайбер, Телеграм, 7071 071, группа ВКонтакте. Тоже, если вам удобно писать туда, Анастасия все отслеживает.
4: Так и есть. А пока вот Ольга прислала замечательный привет, который передает, как я понимаю, своим подругам Ирине.

0: и Алене, которые из города Полоцка вместе с ней поехали на дачу разгребать завалы. Вот девушка им и передает, что они большие молодцы и желает им удачи, сил и неиссякаемой энергии.
1: Настя написала: здравствуйте, здравствуйте, Анастасия, поздравляю своего любимого папочку Пятница Василия с началом долгожданного отпуска. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Завьялова, а я пойду к пацанам. К сожалению, нету. Вот, а пацаны пьют пиво в гараже, ну, это только я могу такое спеть. Все, кстати, поставим другую песню, тоже хорошую.
0: Да, поставим другую песню, но, наверное, после того, как я зачитаю еще одно сообщение.
1: Да, конечно.
0: Здесь вот Любовь, и она передает огромный сердечный приветик родному любимому внуку Андрейке, желает ему отличного самочувствия, удачи, успехов во всех делах, а также приятных дружеских бесед. Люблю, твоя бабуля Люба.

0: тем временем, друзья, наша служба информации, несмотря на программу «Привет в поздравлении», как всегда, верстает для вас очередные новости.
1: Вот после новостей середины часа и услышимся.
2: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси скорректирована система регулирования цен. В Польше призывают к отставке правительства Туска. Индонезия переходит на биодизель на основе пальмового масла. Подробности в начале следующего часа.

0: агент.
1: По-прежнему. Музыкальный агент на радио «Витебск», программа «Привет». Поздравление, в которой любой человек может поздравить абсолютно бесплатно. Бесплатно передать привет, бесплатно сделать музыкальную заявку. Анастасия кивает в этот момент.
2: Я киваю, потому что я...
1: Пятница вечер, все.
2: Да, точно. Штудирую здесь сообщения, пришедшие к нам на наличие музыкальных заявок, но пока ничего не вижу, поэтому давайте начнем с приятного. Наталья здесь, например, поздравляет с днем рождения замечательного человека, Ребенка Елену. Кстати, поздравляет ее с праздником, желает исполнения всех желаний, а еще какую-нибудь хорошую песню.
1: Наталья Борисовна написала: «Приветик, Ксюша передает Наталье Борисовне здоровья и хорошего настроения тебе, никаких больше болезней. Если только сегодня поболеем вместе за Испанию». Вот как люди болеют футболом, молодцы.
2: Вот это я понимаю. Но есть еще одно короткое сообщение. Здесь большой привет для сына Коронова Сергея от его мамы, а также от Елизаветы.
1: И еще Валерия написала: «Передаю приветик своей любимой доченьке Эмилюшке. Ты мое счастье. И приветик нашей дорогой Олечке. Всем тепла».
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Сегодня, между прочим, Анастасия, ну, прежде чем мы к сообщениям, отмечается день коктейля Пина Колада, между прочим.
2: Да. И да. Что ты хочешь этим сказать? Пожелать хорошего вечера всем, кто нас слышит?
1: Да, конечно, и не без этого.
2: И
1: знаешь, иногда бывает вот такое состояние, когда вот у тебя же такое тоже было, наверняка, когда вот что-то хочется, не знаешь чего.
2: И ты понял только что, чего тебе хочется?
1: Ну, вдруг я кому-то идею подал какую-то. Это тропический коктейль на основе, ладно, это кокосовых сливок, ананасового сока с мягким, сладким вкусом и кремовой текстурой. Что-то добавляется, ну, чтобы не травмировать психику зожников. Сами прочитайте в интернете.
2: Вот. Слушай, Саш, ну все равно невкусно звучит. Я не знаю почему, но как-то невкусно это звучит, поэтому вот это вот...
1: А что тебе вкусно?
2: Мне компотик вишневый из банки, из трехлитровой, вот это, знаешь, долька апельсина. Апельсина, вишни и все.
1: Ну, ты козырями давай не козыряй. Это вообще. А есть туда еще добавить что? О!
2: Да.
1: Дольку апельсина ты хорошо
2: говорил. Ты же про мяту, да, говоришь?
1: Да, да, вот, это вообще супер.
2: Ну вот, а, кстати, давай добавим нашему эфиру тоже дольку чего-нибудь.
1: Травишь душу, Дроздова.
2: Вкусненького. Ой, ну все, ну все. Есть у нас Екатерина, которая, ой, которой, кстати, впрок придется и твой коктейль, и тот напиток, о котором я вспомнила. В общем, передают поздравления Екатерины с днем рождения для прекрасного человека, работника, тружницу, для Ирины Алексеевны. Пусть в твоей жизни все будет так, как ты захочешь. Больших побед, замечательных людей и умопомрачительной любви.
1: Андрей Николаевич написал: «Хочу поздравить свою сестру Марию Николаевну с первым полетом на самолете. Возвращаемся из Минска. Это было незабываемо». Вот, люди какие эмоции получают. Класс, завидуем белой завистью, между прочим.
2: Ничего себе, конечно, завидуем и гордимся. Есть у нас еще один человечек, и передает большой привет любимой доченьке. Любимой доченьке Есюше. Желаю хорошего настроения, несмотря на погоду за окном. Люблю очень-приочень. Музыка.

0: Ingredient.
1: Ну что ж.
2: Это у тебя уже нервное.
1: Это у меня, знаешь, последние дневно-рабочие. Ну что-то такое. В общем, у каждого какие-то свои фишечки, друзья. Вы свои тоже можете присылать. Времени, конечно, осталось немного. Всего лишь каких-никаких 10 минут. Если честно, если вычесть отсюда последний хит, то остается и того меньше. Поэтому, друзья, давайте рационально использовать каждую секунду. И вот, например, сегодня Максима передает горячий привет лучшему. Ух ты, ну ничего себе. Себе, лучшему кондитеру Олесе. Олесенька, делай и дальше этот мир слаще от Макса.
2: Написала Даша. Даша поздравляет своих друзей Иру и Игоря с новосельем. Наконец-то своя квартира, свои стены, свой уголок, где можно все расставить так, как хочется. Пусть в вашем новом доме всегда пахнет чем-то вкусным, пусть в нем звучит смех, и приходят ваши любимые друзья. Люблю вас, обожаю, еще раз поздравляю.
1: Замечательно. Есть у нас вот Дмитрий, который выслал небольшой, но очень приятный привет для всех, потому что он адресован, получается, всем. Привет, Радио Витебск, и хороших выходных! Как я понимаю, всем радиослушателям.
2: А еще Евгений написал: «Добрый вечер, любимое целебное радио. Благодаря вашим вчерашним пожеланиям и приветам, Ксюша сегодня, Ксюша, она уже выздоровела, и поставьте для нее какую-нибудь хорошую песню». Но я думаю, что от Евгения будет большой привет всем таким же пацанам, как и он, и поэтому послушаем песню.
0: Музыкальный

0: Возвращаться, несмотря на хорошее настроение, все-таки погружаться будем.
1: Слушай, обычно с хорошим настроением прощаться не хочется, это нормально.
0: Нет, ну такая музыка, что как будто бы, да, хочется еще немножко посидеть, еще немножко поболтать.
1: А это всегда, знаешь, когда мы в выходные оттягиваем приближение, ну, вернее, следующий день, потому что нам хочется оставаться в этом. Потому что выходные, они нас ослабляют, нам хорошо, нам здорово, вот. Но тем не менее, с наступающими выходными вас поздравляем, да.
0: Однозначно, надеемся, что этот уикенд пройдет на все 100%. Ну а после наш город заполонит огромное количество людей, и все мы будем пытаться лавировать между ними.
1: Ксюша написала: добрый вечер, мои любимки. Спасибо за песню в тему. Хороших вам выходных, что погода на улице не портила погоду в доме и в душе. Ксюша, вам всего самого хорошего, и всем нашим радиодрузьям всего самого хорошего. Анастасия Дроздова,
0: Александр Назаренко.
1: До встречи, пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси усовершенствован механизм государственного регулирования цен, который функционирует с конца 2022 года. Соответствующие изменения утверждены постановлением Совета министров. Документ подписан премьер-министром Александром Турчиным, информирует Белта. Одно из главных изменений – сокращен перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, со 199 до 76 позиций. Речь идет о товарах неповседневного спроса. Изменен размер установленных предельных максимальных надбавок на отдельные импортные и отечественные товары. При этом повышение на импортные товары не окажет влияния на рынок, так как отечественные товары занимают уверенную позицию на внутреннем рынке.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к американской стране с просьбой возобновить мирные переговоры. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети. Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики между странами. Ранее, 8 июля, находясь на саммите НАТО, президент США объявил о прекращении действия перемирия с Тегераном и допустил жесткие высказывания в адрес иранского руководства. На этом фоне член Комитета по нацбезопасности парламента Ирана Алаэддин Баруджери накануне заявлял об успехах Тегерана, утверждая, что страна смогла противостоять США и Израилю даже при участии НАТО. Поляки требуют отставки правительства во главе с Туском. Поводом для возмущения стал масштабный коррупционный скандал на фоне кризиса системы здравоохранения. Пока в стране закрываются больничные отделения из-за нехватки финансирования, депутат от правящей партии умудрился заработать 400 тысяч долларов за год в государственной больнице. Он открыл там VIP-салон, где без очереди принимали политиков гражданской коалиции. Скандал уже вынудил уволиться двух вице-мэров Варшавы. Индонезия стала первой в мире страной, где ввели обязательное использование биодизеля B50 с 50% содержанием пальмового масла. Президент азиатской страны назвал этот шаг важным этапом на пути к энергетической независимости и сокращению импорта топлива. По его словам, программа B50 – это не просто технологическое достижение, а доказательство способности Индонезии использовать собственные природные ресурсы. Власти надеются не только увеличить переработку пальмового масла, но и в перспективе полностью отказаться от импорта топлива. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Самарская область обсудили перспективы сотрудничества. ЕС разрешит Украине использовать европейский кредит для закупки британского вооружения. Шедевр Марка Шагала над городом впервые доставят из Третьяковской галереи на родину художника в Витебск. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Час по-русски.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь и Самарская область обсудили перспективы сотрудничества, сообщили Белта в пресс-службе Министерства промышленности. Первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щитько находился с рабочим визитом в Самарской области, где состоялась рабочая встреча с первым заместителем ее губернатора, председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым. Во время визита были обсуждены перспективные направления развития сотрудничества между Беларусью и Самарской областью в промышленной и инновационной сферах, в том числе поставка сельскохозяйственной техники и мусоровозов.
1: В мире.
2: Евросоюз разрешит Киеву закупать вооружение Великобритании в рамках программы европейского военного финансирования в размере 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы, которая была предоставлена Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. О договоренности между ЕС и Великобританией могут объявить уже на следующей неделе на встрече коалиции желающих в Париже. Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье пояснил, что программа европейского военного финансирование Украины включает статью о покупке только европейского вооружения. Лидер парламентской фракции национального объединения Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции. Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы 34-36% голосов в первом туре, если бы выборы состоялись в эти выходные. На втором месте оказался лидер правоцентристской партии «Горизонты» Эдуард Филипп – 22%. Далее идут основатель левой непокоренной Франции Жан-Люк Меланшон и лидер партии «Возрождение» Габриэль Аталь. Ле Пен заявляла о намерениях баллотироваться на пост президента Франции на выборах в 2027 году.
1: Без политики.
2: Третьяковская галерея начинает подготовку к отправке на выездную выставку в Беларуси картины Марка Шагала «Над городом». Полотно едет на родину художника впервые. Хранители Третьяковской галереи оценили состояние красочного слоя, самого холста, рамы, проверили на наличие микротрещин или деформаций. Их резолюция – все в норме. К транспортировке полотно готово. Картина поедет в Витебск в многослойной упаковке в индивидуальном транспортном ящике с контролем температуры, влажности и вибрации. Маршрут просчитан заранее, чтобы свести к минимуму риск тряски и длительных остановок. Логистику просчитывали и выстраивали белорусы. Все согласовано и утверждено Третьяковкой. Первая публичная встреча с Витебском состоится в день открытия Славянского базара 16 июля. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Метам партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Wait a minute. I'm gonna fucking be going again.
2: DJ Wasteland.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске ожидается до плюс 21-23 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.
2: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на Радио Витебск.
5: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка» на

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске ожидается до плюс 21-23 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: Эмси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли?

0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
1: Это танцплощадка.

Это «Танцплощадка».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати»
3: представляет.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.